0: же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть, или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю. 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь, фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей. 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю. 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом, с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей, а 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь, 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка, в то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010 их было 1150. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрит участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, погода станет более солнечной, преимущественно сухой, жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время четыре министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по четыре зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в трех командировках, а министр экономики

0: подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбрекс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7%.

0: процента от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5% и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовом трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение двух дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнит пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андреса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулбергс заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 047 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день, почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей. А 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010-м их было 1150. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрит участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой, жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумери, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он

0: стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы

0: Безработица сохранился в Латгальском регионе. 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%. В Земгале и Курземе, соответственно, 4,5% и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение 2 дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнят пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андреса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулбергс заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», — сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 047 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей. А 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010-м их было 1150. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрят участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой, жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасама Бумери, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения.

0: 78 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5 и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза.

0: В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение двух дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя вечером. вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнят пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоятся спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулберг после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулберг также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% несколько раз в неделю, 8,5% несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник в 9:30 в кабинете министров состоится пресс-конференция, на которой представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе Латвии. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Андрис Кулбергс, руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле, министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава. На прошлой неделе премьер-министр заявил, что в августе будут предприняты существенные превентивные действия со стороны ведомств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, которая одновременно является внешней границей Европейского Союза. Премьер подчеркнул, что для обеспечения госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Регулярные перевозки на корабликах между Болдераи и Ветсмилгрависом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. Два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт 1 евро 50 центов. Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей. Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе. Самоуправление рассматривает два возможных сценария развития сообщения на корабликах. Частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление. Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный. Порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас сегодня вторник, 11 августа. День сегодня получился очень международный. Тут и сигнал бедствия, впервые прозвучавший в эфире, тюрьма на скалистом острове, независимость целой африканской страны и затмение, которое видела Европа. Начинаем изучать исторический календарь.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 11 августа 1909 года у берегов Северной Каролины американский пароход «Арапахо» впервые в истории радиосвязи передал новый международный сигнал бедствия СОС. Три точки, три-три точки. Самая простая для распознавания последовательность в азбуке Морзе, которую с тех пор понимают моряки всего мира без перевода. 1934 год. Залив Сан-Франциско. 11 августа на скалистый остров Алькатрас прибыли первые федеральные заключенные. Тюрьма, которую вскоре назовут неприступной, начала свою работу. За 30 лет существования отсюда, по официальным данным, не сумел сбежать ни один заключенный. 1960 год, Центральная Африка. 11 августа независимость от Франции получил Чад. Страна, находившаяся под колониальным управлением с начала века. Как и многие африканские государства того времени, Чад вошел в новую эпоху с огромными надеждами и не менее огромными вызовами впереди. 1992 американский штат Миннесота. 11 августа для посетителей открылся Mall of America, крупнейший торговый центр Соединенных Штатов, под одной крышей которого разместились не только сотни магазинов, но и целый парк аттракционов. И, наконец, 11 августа 1999-го небо над Европой погрузилось в дневную тьму. Жители Лондона, Парижа, Вены, Бухареста наблюдали последнее в 20 веке полное солнечное затмение. Ну а теперь к именинникам. В 1950-м родился Стив Возняк. Американский инженер, программист, соучредитель компании Apple, человек, который в одиночку спроектировал и собрал первый персональный компьютер Apple One. В 1953-м родился Халк Хоган, американский рестлер и киноактер, один из самых узнаваемых символов профессионального рестлинга 80-х. Человек, чьи знаменитые усы и желтая бандана стали визитной карточкой целой эпохи спортивных шоу.

0: 1965-м родилась Виола Дэвис, американская актриса, обладательница «Оскар», «Эмми» и «Тони». Редкие случаи, вот когда в одних руках оказываются все три главные актерские статуэтки. Это покорилось лишь нескольким артистам в истории. Ну и, наконец, в 1983-м родился Крис Хемсворт, австралийский актер, известный всему миру по роли Тора в киновселенной Марвел. Человек, который сделал скандинавского бога Грома одним из самых обаятельных супергероев современного кино. Вот таким у нас получился вторник. Пусть этот день будет для вас удачным.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Reizes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И, знаете, корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович сейчас расскажут о содержании очень интересной статьи BBC, которая исследует область хронопитания, доказывая, что время приема пищи влияет на здоровье так же сильно, как и состав рациона.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим два абсолютно одинаковых ужина. Ну, по калориям и макронутриентам они идентичны до грамма. Но в одном случае тело сжигает это как топливо, а в другом...
3: А в другом просто откладывает в жир. Да, и к тому же резко повышает риск диабета. Разница тут исключительно во времени на часах.
2: Вот именно. Сегодня у нас детальный разбор статьи BBC о хрононутрициологии. Звучит сложновато, но по сути это наука о том, как наши биологические часы влияют на пищеварение.
3: И цель нашего сегодняшнего погружения – это понять, почему график питания определяет работу метаболизма ничуть не меньше, чем, ну, сам состав вашей тарелки.
2: А вообще в Испании есть отличная поговорка: «Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий».
3: Что как бы полностью противоречит современному ритму жизни. Ну, когда днем какой-то легкий перекус на бегу, а вечером огромная порция еды.
2: Да-да, типичная западная модель. Я всегда думал, что главное – это просто дефицит калорий. Но биология показывает, что такой поздний ужин прям жестко конфликтует с нашей физиологией.
3: Абсолютно. Долгое время диетология фокусировалась только на подсчете калорий. Но исследование Марты Гараулет из университета Мурсии, оно реально меняет правила игры. Я сама была удивлена, когда впервые увидела эти данные.
2: Это то исследование, где участвовало больше 400 человек?
3: Точно, 420 участников на программе снижения веса. Калорийность рациона у всех была абсолютно одинаковой, до калории.
2: И результаты там были какие-то поразительные, да?
3: Угу. Те, кто съедал основной объем пищи до определенного времени суток, теряли вес значительно быстрее и в гораздо большем объеме, чем те, кто сдвигал обед и ужин на поздний вечер.
4: В режим энергосбережения. Ну, экран тускнеет, фоновые процессы гасятся.
3: Отличная аналогия.
4: И пытаться переварить тяжелый стейк с картошкой прямо перед сном – это как запустить тяжелую видеоигру на телефоне, когда заряда осталось 5%. Процессор просто наглухо виснет.
3: Да, и роль вот этой операционной системы, которая принудительно все тормозит, играет мелатонин. Нейробиолог Фрэнк Шир доказал этот механизм в 2022 году.
4: А как именно они это проверяли?
3: Они давали участникам вечером углеводный напиток, ну, имитируя поздний ужин. И оказалось, что мелатонин, гормон, который вырабатывается в темноте и готовит тело ко сну, он физически связывается с рецепторами поджелудочной железы.
4: Ничего себе! То есть он прям блокирует ее работу?
3: Именно. Он буквально запирает клетки, блокируя нормальную выработку инсулина. В результате глюкоза не усваивается, а так и остается циркулировать в крови.
1: Продолжим эту тему хронопитания через несколько минут.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты, тикет shop.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки Filman.
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Большие города.
8: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
10: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
12: Люди ночами.
13: Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
14: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме хронопитания. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC про циркадные ритмы организма, которые определяют эффективность метаболизма. Все подробности они сейчас вам и расскажут.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
15: Получается такой серьезный конфликт на гормональном уровне.
16: А для носителей варианта гена, известного как MTNR1B, этот конфликт еще острее. У них рецепторы мелатонина на поджелудочной от природы гиперчувствительны.
15: То есть для таких людей любой поздний прием пищи – это прям мгновенный скачок сахара в крови.
16: Да-да, что колоссально повышает риск развития диабета второго типа.
15: Но ведь проблема не ограничивается только усвоением сахара. Я так понимаю, ломается и система контроля аппетита.
16: Абсолютно верно.
15: Просто парадокс какой-то. Съедаешь большую пиццу на ночь, а на следующее утро просыпаешься с таким волчьим голодом, будто вообще не ел.
16: Ну, этот парадокс объясняется падением уровня лептина. Лептин – это гормон, который производится жировыми клетками и сообщает мозгу, что, мол, энергии достаточно, можно больше не есть.
15: А поздний ужин, получается, сбивает его выработку?
16: Да, он ломает циркадный ритм лептина, и на следующий день его уровень остается критически низким. Мозг решает, что все, наступил голод.
15: И в ответ отдает команду панически запасать жир.
16: Угу. И одновременно с этим еще сильнее разгоняет аппетит.
15: Так, стоп, тут есть очевидное противоречие. Если весь этот механизм так жестко завязан на внутренних часах, как быть людям с хронотипом совы?
16: Очень хороший вопрос.
15: Ну, их циркадные ритмы от природы сдвинуты на глубокий вечер. Они же физически не могут жить по расписанию жаворонков.
16: Исследователь Джованна Мускаджури подробно изучала этот вопрос. И выяснила, что совы как раз находятся в зоне наибольшего риска.
15: Из-за того, что их тянет на еду ночью.
16: Угу. Из-за сдвига гормонального фона им хочется максимально калорийный углеводный углеводной пищи именно в ночные часы.
15: И что делать? Ломать свою природу и ужинать в 5 вечера?
16: Нет, выход не в том, чтобы ломать себя, а в постепенном смещении ужина на чуть более раннее время. Дело в том, что решающую роль играет длина ночного окна без еды.
15: То есть интервал голодания.
16: Да. Это подтверждает масштабное французское исследование с участием 100 тысяч человек. Длительный интервал без еды ночью и достаточно ранний завтрак критически важны для здоровья сердца абсолютно любого хронотипа.
15: Если свести все это к практическому применению, получается вопрос не в жестких диетах, а в грамотном тайм-менеджменте. Утром и днем желудок готов к тяжелым задачам.
16: Поэтому сложные углеводы, цельнозерновые, бобовые, логичнее есть в первой половине дня. А вот вечером оптимален легкий белок, например, лосось или курица.
15: В них, кажется, содержится триптофан.
16: Точно. А он является строительным материалом для выработки мелатонина. То есть такой ужин буквально помогает организму подготовиться ко сну. И базовое правило – завершать прием пищи минимум за 3 часа до сна.
15: Чтобы поджелудочная железа успела справиться с инсулином до того, как мелатонин отключит систему. Знаете, учитывая, как агрессивно поздняя еда ломает биоритмы и блокирует гормоны сытости, возникает очень тревожная мысль.
16: Какая же?
15: Современная культура круглосуточной доставки позволяет получить горячую пиццу прямо к двери в 2 часа ночи, буквально за пару тапов по экрану.
16: Это да, соблазн огромный.
15: Вот и напрашивается вопрос, а не является ли этот технологический комфорт тем самым главным, но невидимым фактором, который прямо сейчас незаметно разгоняет глобальный кризис ожирения?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Утро вторника. У нас на календаре сегодня 11 августа. У микрофона Олег Пека. Вы слушаете радио «Мелодия». И, собственно, пришел тот самый час, та самая минута, когда мы обращаемся к астрологам с просьбой рассказать, каким же этот день будет с точки зрения движения планет, звезд и каким он выдастся для каждого знака зодиака. Начнем с того, что вторник подходит для ситуации, где нужно заявить о себе, показать результат, спокойно напомнить окружающим о своих достоинствах. Не прячьте хорошую работу из ложной скромности. Сегодня уверенность может открыть больше дверей, чем ожидания.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Вашу инициативу заметят быстрее обычного. Главное не превращать уверенность в соревнование со всеми вокруг. Расскажите о результате, которым вы действительно гордитесь. Телец. Кто-то может похвалить вашу надежность или практичность. Не отмахивайтесь от добрых слов, они вполне заслужены. Примите комплимент простым «спасибо» без попытки себя принизить. Близнецы. Удачная формулировка может произвести сильное впечатление на нужного человека. Сегодня ваш голос будет звучать более отчетливо. Выскажите свое мнение первым, если вы действительно хорошо знаете тему. Раки, вам может захотеться остаться в тени, хотя ситуация требует небольшого шага вперед. Окружающие готовы воспринимать вас серьезнее, чем вы думаете. Совет – не отдавайте другому человеку заслугу за работу, которую сделали вы. Лев, день дает возможность оказаться в центре внимания и показать лучшее, на что вы способны. Используйте это не ради аплодисментов, а ради конкретного результата. Выберите одну сильную сторону и сделайте сегодня на ней акцент. Дева, ваш труд могут наконец заметить, хотя вы привыкли считать его обычным. Не спешите перечислять все, что можно было сделать еще лучше. Разрешите себе считать хорошо выполненную работу успехом. Весы, ваше мнение окажется важным для группы или близкого человека. Не смягчайте позицию до такой степени, чтобы она потеряла смысл. Совет, скажите, чего хотите вы, прежде чем искать компромисс. Скорпион. Сегодня особенно полезно помнить о собственной ценности в переговорах и отношениях. Не соглашайтесь на роль, которая вас уменьшает. Спокойно называйте условия, которые для вас принципиальны. Стрелец. Оптимизм и чувство юмора привлекут к вам людей. Хороший день для презентации идеи или предложения нового плана. Поделитесь замыслом, который пока казался слишком смелым. Козерог. Результаты последних усилий дают вам веские основания для уверенности. Не позволяйте одному замечанию перечеркнуть целую проделанную работу. Оценивайте себя по фактам, а не по чужому настроению. Водолей. Оригинальный взгляд поможет выделиться там, где остальные предлагают одно и то же. Не адаптируйте идею слишком сильно ради всеобщего одобрения. Сохраните в своем предложении хотя бы одну действительно необычную деталь. Рыбы. Кто-то может неожиданно отметить ваш талант или человеческое качество. Такие слова стоит запомнить, особенно если вы привыкли сомневаться в себе. Совет. Запишите полученную сегодня похвалу вместо того, чтобы сразу ее забыть. А вот такой сегодня короткий гороскоп на вторник, 11 августа. Надеюсь, эти советы вам помогут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна Ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
8: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
9: Пляж Копакабана.
10: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: Улицы мира на радио Мелодия. Музыка без слов. На радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Планируется создать рабочую группу по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно. Планируется создать рабочую группу для разработки и реализации плана мер по ограничению нелегальной миграции, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Ответственной за распоряжение является Государственная канцелярия, однако документ имеет ограниченный доступ, поэтому более подробная информация недоступна. Как сообщалось в Латвии, до конца года на границе с Беларусью действует усиленный режим пограничной охраны, введенный в связи с возросшим миграционным давлением с белорусской стороны. С 22 часов 14 августа по 16 августа включительно в системе электронного адреса будут проводиться плановые технические работы, во время которых он будет недоступен, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Цель технических работ – усилить кибербезопасность в соответствии с актуальными требованиями путем переноса системы электронного адреса на облачный сервис, находящийся в ведении ГАО, Латвийский государственный центр радио и телевидения. Во время технических работ работа электронного адреса будет приостановлена, поэтому он будет недоступен ни на портале latvia.gov.lv, ни в системах интеграции документооборота и бухгалтерского учета учреждений юридических лиц, в том числе на портале parvaldiba.lv. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения, жители и предприятия в этот период не смогут отправлять и получать сообщения с электронного адреса, в том числе электронного счета. Также на портале latvia.gov.lv будут недоступны услуги, для которых необходимо заполнять электронные формы заявлений. После завершения технических работ функциональность системы электронного адреса будет восстановлена в полном объеме. Пользователям будут доступны все отправленные и полученные до начала работ сообщения электронные счета, а также новые входящие сообщения. Госагентство цифрового развития призывает государственные и муниципальные учреждения, жителей и предприятия запланировать отправку важных сообщений, документов, электронных счетов и электронных форм до вечера 14 августа или осуществить ее после 16 августа. Если начиная с 17 августа будут констатированы сбои в работе системы e-адреса, следует связаться со службой поддержки Госагентства цифрового развития. Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: happy.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Доброе утро, Рига! Всех поздравляю с утром вторника. Сегодня у нас 11 августа. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, с утра у меня для вас припасена невероятная история. Вот скажите честно, вы бы рискнули попробовать пиво, которое старше вашей прабабушки? А вот бельгийские ученые сейчас всерьез это обсуждают.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Бельгийский подводный фотограф Стефан Панис в прошлом году исследовал обломки затонувшего у берегов английского Дувра корабля «Миндоро» вместе со своим другом Эдди Хазли. Среди обломков он поднял на поверхность целую бутылку. И когда сполоснул ее, разглядел этикетку «Гиннес» и год 1864. По словам Паниса, бутылка была частью полного ящика на 24 штуки. Возможно, где-то там в песочке рядом лежат еще такие же бутылочки. Образцы содержимого отправили микробиологам университета КЮ Лёвен в Бельгии. И там надеются извлечь из остатка ДНК живых дрожжевых клеток и заново сварить точную копию статута образца 1860-х годов. Всегда есть шанс, что мы восстановим полную ДНК, и тогда мы сможем сделать небольшую партию именно того пива, что было найдено в 1860-х, сказал Панис в интервью BBC. А историк пивоварения Эдвард Бург объяснил ему любопытную деталь. Бутылка все это время лежала на дне вверх дном. Именно поэтому внутри мог образоваться воздушный пузырь, создавший герметичный затвор и не пустивший морскую воду внутрь. Есть даже вероятность, что это можно до сих пор пить, признался сам Панис. И вот в чем вся прелесть этой истории. Рецепт Гиннесса за полтора века менялся не раз. И то, что варят и продают сегодня, на вкус наверняка сильно отличается от версий позапрошлых.

0: прошлого века. Получается, где-то на дне Ла-Манша, возможно, прямо сейчас, хранится единственная в мире возможность буквально попробовать вкус середины 19-го столетия. Согласитесь, обычное любопытство заводит нас куда угодно, только не на глубину 15 метров ради глотка старого пива. Но вот нашелся человек, который готов пойти и на это. Так что если через год-другой где-нибудь в новостях мелькнет пиво образца 1864 года снова в продаже, знайте, что все началось вот с той самой бутылочки, поднятой со дна у берегов Дувра. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы всегда подаем музыку свежей и держим в запасе для вас еще много интересных историй.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Полагающие затруднения. К этой минуте они только увеличились, а к ним добавились заторы в других популярных местах. В частности, на улице Даугавгривас, на Вантовом мосту, в сторону центра. Ну, еще спиток мест, где можно задержаться на несколько минут. Что приятно, наши опытные люди, участники акции пилотов, Алексей Счастливчик и Александр Рязанов, с утра пораньше прислали по несколько сообщений и видео. В частности, Александр рассказал о том, что перекрыта полоса на Таллинас в направлении от Бриева в сторону Кришиня Барана. Для объезда нужно выезжать на встречку. Пока поток небольшой, все нормально, но как только машин прибавится, будут проблемы. Алексей предупредил о том, что на съезде с Каменного моста произошло ДТП. Его репортаж мы послушаем в завершении выпуска через пару секунд. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, и пусть день будет у всех удачным.
1: И еще утречко доброе, дорожная информация. Съезд с Каменного моста в сторону центра в среднем ряду. БМВ с Вольво не разъехались, стоят, перекрывают полосу движения. Всем удачи на дорогах.
2: Реклама на радио «Мелодия».
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот знаете, политики иногда исчезают из публичного пространства. Ну, порой на несколько дней. Это отпуск, переговоры, частные поездки. Но когда президент уезжает ненадолго, а затем 2 месяца не возвращается домой, вопросы возникают неизбежно. Тем более, если этому президенту 93 года, он руководит страной больше 4 десятилетий, а официальной должности вице-президента, который мог бы его заменить, вообще нет. О необычной ситуации в Камеруне расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Президент Камеруна Поль Бия, который является самым пожилым действующим главой государства в мире, уже 2 месяца находится за пределами страны, что вызвало вопросы относительно состояния его здоровья. 93-летний Бия, возглавляющий Камерун с 1982 года, покинул страну 7 июня. Тогда в его офисе заявили, что президент отправился в Европу на короткое частное пребывание. Однако поездка затянулась и стала одним из самых длительных зарубежных отсутствий главы государства. Издание отмечает, что состояние здоровья Бии уже много лет является предметом спекуляций. Президент регулярно проводит длительное время в Европе, в частности во Франции и Швейцарии, в то время как часть управленческих функций в Камеруне фактически выполняют представители его партии и члены семьи. Конституция Камеруна прямо не запрещает президенту покидать страну на длительное время. В то же время должность вице-президента в стране отсутствует. Из-за этого оппозиция характеризует ситуацию как управление страной на автопилоте. Лидер оппозиции Исса Чирома Бакари, занявший 2-е место на президентских выборах в ноябре и ранее бывший союзником Бии, заявил, что среди населения распространено ощущение, что со здоровьем президента не все в порядке. Он также раскритиковал длительное пребывание главы государства в Швейцарии. Очень длительное пребывание Бии в Швейцарии лишь усугубляет этот дефицит легитимности и его отчаянные попытки силой удержаться у власти, сказал Чирома, который в настоящее время находится в изгнании в другой стране. Авторы публикации напоминают, что почти полвека правления Бии оставили неоднозначное наследие. На севере страны действует группировка Боко Харам, в западных регионах продолжается сепаратистский конфликт, а экономическая стагнация способствует разочарованию значительной части молодежи.
1: История, конечно, звучит почти анекдотично. Уехал на короткое частное пребывание, и вот 2 месяца спустя поездка все еще продолжается. Однако для Камеруна это совсем не смешной вопрос. Поль Бия находится у власти с 1982 года. Получается удивительный контраст. Более 70% жителей этой страны моложе 35 лет. То есть подавляющее большинство камерунцев вообще никогда не жило при другом президенте. И здесь проблема уже не только в возрасте конкретного политика. Если государственная система настолько зависит от одного человека, что его длительное отсутствие заставляет обсуждать, кто же фактически управляет страной, ну, значит, возникают вопросы к самой системе власти. Тем более Камеруну сейчас есть чем заниматься. Экономические проблемы, сепаратистский конфликт на Западе, угроза Боко Харам на севере. Государству в такой ситуации явно требуется действующее руководство, а не какой-то политический режим ожидания. Самое удивительное, что формально президент ничего не нарушает. Конституция не устанавливает, сколько времени он обязан проводить в стране. Получается редкий случай. Закон молчит, а общество спрашивает. А где, говорят, глава государства? Пожалуй, история Камеруна напоминает нам простую вещь. Даже самая прочная политическая система должна знать ответ на вопрос, что будет после.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Велосипедисты в центре Берлина. Зрелище, ну, совершенно обычное. Но на этот раз прохожие наверняка смотрели на участников заезда, чуть внимательнее, чем обычно. Несколько сотен человек решили напомнить городу сразу о свободе тела, экологии, терпимости к чужой внешности. Сделали они это максимально наглядно. Отправились на велосипедах без одежды. О необычном берлинском велопробеге нагишом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Около 700 человек проехали по улицам столицы Германии Берлина голышом на велосипедах при температуре около 30 градусов. Организаторы мероприятия, которое с начала 2000-х годов проводится в различных городах мира, подчеркивают, что хотят привлечь внимание к разнообразию человеческих тел, экологическим проблемам и популяризировать натуризм, но не вкладывают в эту акцию сексуального подтекста. Маршрут для велосипедистов-натуристов протяжностью 33 километра проходил в основном вдоль Берлинской стены, мимо таких известных мест, как Трептов-парк, Восточная галерея, Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Участники стартовали в Мауэр-парке и направились через правительственный квартал до Шонефельда. Каждый из участников сам решал, до какой степени оголяться во время заезда. Разрешены были только велосипеды и электровелосипеды, а электросамокаты запрещены. СМИ также отмечают, что мероприятие состоялось официально. Полиция одобрила велозаезд нудистов без каких-либо ограничений. World Naked Bike Ride – велопробег в поддержку толерантности и культуры свободного тела – впервые прошел в 2001 году в Берлине.
5: Ну что здесь скажешь? При 30 градусах жары вопрос, что надеть на велопрогулку, участники решили довольно радикально. Но за веселой картинкой у подобных акций вполне серьезная идея. Организаторы много лет пытаются говорить о том, что человеческое тело не обязательно должно соответствовать картинке из рекламы или социальных сетей. Люди бывают разного возраста, комплекции, внешности. Ничего катастрофического в этом нет. Есть здесь и экзотическая составляющая. Велосипед становится символом города, в котором можно меньше зависеть от автомобиля. Правда, подозреваю, что именно этот лозунг случайные прохожие замечали не первым. Вообще, Берлин для таких мероприятий подходит почти идеально. Это город, который уже давно славится довольно спокойным отношением к самым разным формам самовыражения. Даже полиция официально разрешила этот заезд без особых ограничений. И еще мне понравилась одна деталь – степень обнажения каждый выбирал самостоятельно. То есть свобода тела начиналась со свободы решения – ехать совсем без одежды, ну или все-таки оставить на себе хоть что-нибудь. А главный практический вывод после 33 километров маршрута, наверное, совершенно универсален. Велосипедисту всегда нужен солнцезащитный крем.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Утро вторника. У нас на календаре сегодня 11 августа. У микрофона Олег Пека. Вы слушаете радио «Мелодия». И, собственно, пришел тот самый час, та самая минута, когда мы обращаемся к астрологам с просьбой рассказать, каким же этот день будет с точки зрения движения планет, звезд и каким он выдастся для каждого знака зодиака. Начнем с того, что вторник подходит для ситуации, где нужно заявить о себе, показать результат, спокойно напомнить окружающим о своих достоинствах. Не прячьте хорошую работу из ложной скромности. Сегодня уверенность может открыть больше дверей, чем ожидания.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Вашу инициативу заметят быстрее обычного. Главное не превращать уверенность в соревнование со всеми вокруг. Расскажите о результате, которым вы действительно гордитесь. Телец. Кто-то может похвалить вашу надежность или практичность. Не отмахивайтесь от добрых слов, они вполне заслужены. Примите комплимент простым «спасибо» без попытки себя принизить. Близнецы. Удачная формулировка может произвести сильное впечатление на нужного человека. Сегодня ваш голос будет звучать более отчетливо. Выскажите свое мнение первым, если вы действительно хорошо знаете тему. Раки, вам может захотеться остаться в тени, хотя ситуация требует небольшого шага вперед. Окружающие готовы воспринимать вас серьезнее, чем вы думаете. Совет – не отдавайте другому человеку заслугу за работу, которую сделали вы. Лев, день дает возможность оказаться в центре внимания и показать лучшее, на что вы способны. Используйте это не ради аплодисментов, а ради конкретного результата. Выберите одну сильную сторону и сделайте сегодня на ней акцент. Дева, ваш труд могут наконец заметить, хотя вы привыкли считать его обычным. Не спешите перечислять все, что можно было сделать еще лучше. Разрешите себе считать хорошо выполненную работу успехом. Весы, ваше мнение окажется важным для группы или близкого человека. Не смягчайте позицию до такой степени, чтобы она потеряла смысл. Совет, скажите, чего хотите вы, прежде чем искать компромисс. Скорпион. Сегодня особенно полезно помнить о собственной ценности в переговорах и отношениях. Не соглашайтесь на роль, которая вас уменьшает. Спокойно называйте условия, которые для вас принципиально. Стрелец. Оптимизм и чувство юмора привлекут к вам людей. Хороший день для презентации идеи или предложения нового плана. Поделитесь замыслом, который пока казался слишком смелым. Козерог. Результаты последних усилий дают вам веские основания для уверенности. Не позволяйте одному замечанию перечеркнуть целую проделанную работу. Оценивайте себя по фактам, а не по чужому настроению. Водолей. Оригинальный взгляд поможет выделиться там, где остальные предлагают одно и то же. Не адаптируйте идею слишком сильно ради всеобщего одобрения. Сохраните в своем предложении хотя бы одну действительно необычную деталь. Рыбы. Кто-то может неожиданно отметить ваш талант или человеческое качество. Такие слова стоит запомнить, особенно если вы привыкли сомневаться в себе. Совет. Запишите полученную сегодня похвалу вместо того, чтобы сразу ее забыть. А вот такой сегодня короткий гороскоп на вторник, 11 августа. Надеюсь, эти советы вам помогут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса дорожная обстановка в латвийской столице усложнилась. Было 2 балла и загруженность дорог 28%. Ну а в данный момент 4 балла и в 43% монитор оценивает загруженность дорог. Но все это в пределах утренней и летней нормы. Отметим самые сложные места в черте города. Это Карля Ульманя-Гатва перед Лепой с направления Юрмалского шоссе. Кстати, в сторону центра тоже пробка более чем на 10 минут до перекрестка Свенибас-Гатва. Кроме того, сложно со стороны Пардаугова на Вантовом каменном мостах, а также на прилегающих улицах и подъездах к ним. На ЗЭП Никална появился затор в сторону Мукусала. Здесь причина дорожной работы. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречка, добрая дорожная информация. Улица ЗЭП Никална. Как ехать в Бауску и из Бауски? Повыгрызали кусками асфальт, довольно острые края. Все машинки снижают скорость, будет пробочка собираться. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Кроме того, собрался затор на улице Таллинас. Там со стороны Бриева с направления Кришинабарна перекрыта полоса. Об этом полчасика назад сообщал водитель такси Александр Рязанов. И чтобы объехать этот участок работ, нужно выезжать на встречку. Это создает проблемы. Что ж, остаемся внимательными, соблюдаем ПДД, ничего не нарушаем и продолжаем движение только вперед. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Забете.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Кимчи. Главная кулинарная достопримечательность корейской национальной кухни – кимчи – представляет собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Иногда вместо капусты используются, например, огурцы, баклажаны или морковь. Кстати, важнейший ингредиент кимчи – красный перец – повара стали добавлять лишь после 16 века, когда этот продукт в Корею завезли португальцы. Несмотря на то, что главная особенность корейской кухни – острота блюд, далеко не все сорта кимчи обладают острым вкусом. Существует, например, белое кимчи, которое готовится из пекинской капусты или редьки без добавления красного перца. В наши дни без кимчи в Корее не обходится ни одно застолье. Это блюдо стало в стране главным гастрономическим символом. Сегодня в Сеуле даже работают музей национального блюда и выставочный центр «Мир кимчи». А в городе Кванджу каждый год проводится фестиваль, посвященный этому блюду. Несколько лет назад в Южной Корее провели опрос на тему национального символа страны. В результате 22% корейцев заявили, что главным символом нации необходимо сделать именно кимчи. Таким образом, блюдо заняло вторую строчку рейтинга сразу после национального флага. Кимчи приписываются также и целебные свойства. Считается, что блюдо помогает избавиться от похмелья, а также способно вылечить простуду. Кроме того, многие диетологи советуют включить кимчи в свой рацион всем тем, кто хочет похудеть.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает изменить порядок финансирования школ. Далее об этом и других событиях более подробно. За несколько недель до начала нового учебного года Министерство образования и науки подготовило ряд поправок, уточняющих применение новой модели финансирования заработной платы учителей. Программа в школе со следующего учебного года, сообщает портал правовых актов. Одно из предложений предусматривает сохранение государственного финансирования заработной платы учителей в 2026-2027 учебном году, также для групп 10-12 классов, в которых обучается не менее 15 учеников. Действующее положение устанавливает порог в 30 учеников. Финансирование для меньших по численности групп будет рассматриваться пропорционально фактическому количеству учеников. Министерство образования и науки обосновывает необходимость такого переходного решения, которое даст муниципалитетам больше времени для адаптации школьной сети к новой модели финансирования и принятия долгосрочных решений о развитии образовательных учреждений. В школах, на которые распространяются особые условия внедрения новой модели финансирования, допускаются колебания численности учащихся в первых шестых классах в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. В этих школах переходное условие наличия не менее 15 учащихся в каждой возрастной группе будет сохраняться до сентября 2027 года на уровне средней школы. Одновременно планируется отменить действующие ограничения в 2% на перераспределение государственных целевых грантов между учителями, вспомогательным персоналом, директорами и заместителями директоров школ на заработную плату учителей. Это позволит руководителям школ более гибко использовать выделенные средства в соответствии с фактическими потребностями в персонале. Однако, как указывает Министерство образования, финансирование должно в приоритетном порядке предоставляться педагогическому и вспомогательному персоналу, необходимому для осуществления образовательного процесса, а также для реализации программ специального образования. Поправки также предусматривают уточнение финансирования дистанционного обучения путем удвоения коэффициента, применяемого при расчете финансирования муниципальных школ, которые реализуют программу дистанционного обучения параллельно с очным обучением в первых-девятых классах. Министерство указывает, что это поможет обеспечить доступ к начальному образованию для детей латвийской диаспоры за рубежом. Для программ дистанционного обучения будет установлен порог в 15 учащихся в каждой группе одновременно. Отдельные поправки предусматривают включение социальных педагогов в список должностей, финансируемых за счет целевых грантов госбюджета. Аналогичным образом предусмотрено финансирование 10% премий для директоров и заместителей директоров госгимназий, которые уже предусмотрено для педагогов, реализующих программы общего среднего образования в этих школах. Модель «Программа в школе» частично внедрена с 1 сентября 2025 года, но будет полностью реализована с 1 сентября этого года. Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас сегодня вторник, 11 августа. День сегодня получился очень международный. Тут и сигнал бедствия, впервые прозвучавший в эфире, тюрьма на скалистом острове, независимость целой африканской страны и затмение, которое видела Европа. Начинаем изучать исторический календарь.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 11 августа 1909 года у берегов Северной Каролины американский пароход «Арапахо» впервые в истории радиосвязи передал новый международный сигнал бедствия СОС. Три точки, три-три точки. Самая простая для распознавания последовательность в азбуке Морзе, которую с тех пор понимают моряки всего мира без перевода. 1934 год. Залив Сан-Франциско. 11 августа на скалистый остров Алькатрас прибыли первые федеральные заключенные. Тюрьма, которую вскоре назовут неприступной, начала свою работу. За 30 лет существования отсюда, по официальным данным, не сумел сбежать ни один заключенный. 1960 год, Центральная Африка. 11 августа независимость от Франции получил Чад. Страна, находившаяся под колониальным управлением с начала века. Как и многие африканские государства того времени, Чад вошел в новую эпоху с огромными надеждами и не менее огромными вызовами впереди. 1992 американский штат Миннесота. 11 августа для посетителей открылся Mall of America, крупнейший торговый центр Соединенных Штатов, под одной крышей которого разместились не только сотни магазинов, но и целый парк аттракционов. И, наконец, 11 августа 1999-го небо над Европой погрузилось в дневную тьму. Жители Лондона, Парижа, Вены, Бухареста наблюдали последнее в 20 веке полное солнечное затмение. Ну а теперь к именинникам. В 1950-м родился Стив Возняк. Американский инженер, программист, соучредитель компании Apple, человек, который в одиночку спроектировал и собрал первый персональный компьютер Apple One. В 1953-м родился Халк Хоган, американский рестлер и киноактер, один из самых узнаваемых символов профессионального рестлинга 80-х. Человек, чьи знаменитые усы и желтая бандана стали визитной карточкой целой эпохи спортивных шоу. В 1965-м родилась Виола Дэвис, американская актриса, обладательница «Оскар», «Эмми» и «Тони». Редкие случаи, вот когда в одних руках оказываются все три главные актерские статуэтки. Это покорилось лишь нескольким артистам в истории. Ну и, наконец, в 1983-м родился Крис Хемсворт, австралийский актер, известный всему миру по роли Тора в киновселенной Марвел. Человек, который сделал скандинавского бога Грома одним из самых обаятельных супергероев современного кино. Вот таким у нас получился вторник. Пусть этот день будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть художники, чьи работы стоят миллионы. А есть Бэнкси, художник, чьи работы иногда сначала появляются бесплатно, а потом кто-нибудь начинает тратить десятки тысяч, чтобы их сохранять, снять со стены, а иногда, наоборот, со стены стереть. И в Великобритании уже подсчитали, во сколько обходится государству такое неожиданное уличное искусство. Сумма получилась вполне музейная. О непростых отношениях Бэнкси, британских властей и городских стен расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Великобритании на удалении и обеспечении безопасности трех произведений уличного художника Бэнкси потратили почти 150 тысяч фунтов, примерно 202 тысячи долларов, средств налогоплательщиков. Самая крупная сумма связана с муралом на здании Королевского суда в Лондоне, появившимся в сентябре 2025 года. На нем изображен судья в парике, избивающий протестующего своим молотком. Министерство юстиции потратило 50 тысяч фунтов, более 67 тысяч 300 долларов, на попытки удалить краску со стены здания, внесенного в список памятников архитектуры. И еще 35 тысяч 300 фунтов, более 47 тысяч 500 долларов, на сверхурочные работы и охрану места от посетителей. Очистка мурала на Королевском суде продолжается с использованием лазерных технологий. В случае неудачи поврежденный камень могут заменить. Также подана заявка на установку ограждений вдоль стены. Стоимость этих работ пока неизвестна. Представитель службы судов и трибуналов заявил, что здание Королевского суда является памятником архитектуры, и ведомство обязано поддерживать его первоначальный облик. Полиция начала расследование по факту вандализма, но арестов пока не производилось. Теневой министр юстиции Ник Тимоти назвал произошедшее возмутительным и заявил,

0: заявил, что Бэнкси должен сам оплатить все издержки. Однако художественный критик Эстель Лават встала на защиту художника и отметила, что его работы привлекают туристов и делают искусство доступным. Это не первый случай, когда работы Бэнкси дорого обходятся бюджету королевства. В апреле 2026 года статуя мужчины с флагом в центре Лондона обошлась городскому совету Вестминстера почти в 60 тысяч фунтов, порядка 88 тысяч долларов, из затрат на ограждение и охрану. В августе 2024 года полицейская будка с изображением пираньи была снята и отправлена на хранение за 2200 фунтов, около 3 тысяч долларов.
1: В этом, конечно, весь парадокс Бэнкси. Если точно такую же работу снять со стены и выставить на аукцион, за нее могут заплатить огромные деньги. Но если она появилась без разрешения на историческом здании, государству приходится платить огромные деньги уже за то, чтобы от нее избавиться. И тут даже трудно решить, кто прав. Власти обязаны защищать памятники архитектуры. Художественные критики отвечают: не торопитесь стирать. Перед вами работа одного из самых известных художников современности. Получается совершенно необычная экономика искусства. Сначала Бэнкси бесплатно рисует картину, потом появляются охранники, ограждения, специалисты по реставрации, лазерная очистка, туристы, журналисты. И вокруг одной стены начинает работать маленькая индустрия. Причем неизвестность самого художника только усиливает эффект. Счет за очистку ему действительно не отправишь. Для начала пришлось бы выяснить, кто же это такой на самом деле. Наверное, в этом и заключается часть феномена Бэнкси. Его произведения заставляют спорить не только о том, что изображено, но и о том, кому принадлежит городское пространство, где заканчивается искусство и начинается вандализм. А для британских властей еще один практичный вопрос. Что обходится дешевле – сохранить нового Бэнкси или попытаться его стереть?
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
2: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишу сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Чтобы предсказывать ураганы, ученым нужно постоянно знать, что происходит не только в атмосфере, но и в океане. Обычно для этого используют спутники, буи, специальные исследовательские аппараты. А вот теперь к метеорологической службе, можно сказать, присоединились новые сотрудники. Зарплаты они не требуют, работают под водой и обладают довольно внушительным набором зубов. Как акул превращают в живые океанские датчики, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Исследователи Университета Делавера начали использовать акул в качестве своеобразных океанских датчиков для сбора информации, которая может помочь повысить точность прогнозов интенсивности ураганов. На животных устанавливают специальные CTD-датчики, способные измерять температуру и глубину воды, а также ее электропроводность. Когда акула поднимается ближе к поверхности, собранные прибором сведения передаются через спутниковую связь. По словам руководителя исследования, профессора школы морских наук и политики Университета Делавера Аарона Карлайла, ученых прежде всего интересует количество тепла в верхнем перемешанном слое океана. Именно эта часть водной толщи, по его словам, играет важную роль в формировании силы ураганов, поскольку служит источником энергии для их развития. Для наблюдений специалисты выбирают виды акул, которые регулярно перемещаются между глубокими слоями и поверхностью. Среди них мака, синие и молотоголовые акулы, а также молодые белые акулы. Установку оборудования начинают в мае, когда мигрирующие виды приближаются к побережью. Исследователи выходят в море примерно на 50-65 километров от берега, а сама процедура крепления датчика занимает менее 5 минут.
4: Вообще история эта замечательная именно своей простотой. Вместо того, чтобы строить аппарат, который должен постоянно нырять, подниматься, ученые нашли животных, которые и так занимаются этим каждый день. Акула спокойно путешествует по своим делам, а небольшой прибор по дороге измеряет температуру, глубину и другие характеристики воды. Получается своеобразная передвижная метеостанция. Причем идет она туда, куда исследовательскому судну добраться гораздо сложнее и дороже. И польза здесь вполне практическая. Теплая океанская вода – это топливо для ураганов. Чем точнее ученые понимают, сколько тепла накоплено под поверхностью, тем лучше могут оценить, насколько быстро приближающийся шторм способен усилиться. Мне вообще нравится, когда технологии не пытаются заменить природу, а учатся ею пользоваться, не мешая животным жить своей жизнью. Так что теперь, если где-нибудь в Атлантике встретится акула с научным датчиком, можно посмотреть на нее немного иначе. Она не просто ищет очередную рыбу, она еще и собирает данные для прогноза погоды. Ну, правда, спрашивать у нее, будет ли завтра дождь, все-таки не стоит. До этого у нас пока остаются обычные метеорологи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, утро вторника. С вами все 3 часа с утра в этой студии провел Олег Пека. Мне, конечно же, помогал звукорежиссер Евгений Копей. Ну и напоследок, конечно, как же мы обойдемся без новостей кино? Тут ведь, знаете, Брэд Питт сделал довольно личное признание. После 7 лет полной трезвости он снова начал употреблять алкоголь. Хотя теперь, по его словам, он старается делать это гораздо осторожнее и лучше понимает собственные границы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Тема возникла почти случайно во время интервью Esquire. Питт предложил журналисту бокал вина, а тот поинтересовался, не держит ли актер алкоголь дома только для гостей. Ну и в ответ Брэд Питт рассказал, что 7 лет он вообще не пил ни капли, но затем постепенно вернулся к алкоголю. Но при этом отдельно подчеркнул, что теперь речь идет, конечно, только о небольшом количестве. По словам актера, он может себе позволить ну 1-2 бокала вина и знает, что больше ему уже пить не стоит. Более того, Брэд Питт признался, что несколько раз переоценивал свои возможности, после чего снова убеждался, эта граница для него вполне реальна. Даже формулировка у него такая интересная. Он сказал, что должен относиться к алкоголю профессионально. За этой фразой, конечно, стоит довольно непростая история. Еще в 2017 году Брэд Питт рассказывал, что после окончания колледжа он почти не помнит периода своей жизни, когда бы он не пил, не курил, не употреблял там всякие запрещенные вещества. Вино он любил особенно и признавался, что со временем стал заходить слишком далеко. Позднее актер провел около 1,5 лет в группе анонимных алкоголиков, а в 2020 году публично поблагодарил Брэдли Купера за поддержку в тот самый период, когда пытался сохранить трезвость. Поэтому нынешнее признание звучит довольно неоднозначно. С одной стороны, Питт говорит о контроле и умеренности, ну а с другой он сам же признает, что уже сталкивался с ситуациями, когда этот контроль начинал ослабевать. И здесь, пожалуй, самое важное – не превращать его слова ни в сенсацию, ни в пример для подражания. Потому что история зависимости вообще плохо укладывается в простую формулу – либо человек пьет, либо нет. У разных людей границы, риски и последствия тоже очень разные. А то, что работает для одного, не обязательно подойдет другому. Мне кажется интересным здесь другое. Голливудские звезды сегодня гораздо чаще говорят о таких вещах открыто. Еще пару десятилетий назад признание в проблемах с алкоголем старались скрывать, причем почти любой ценой. А теперь актеры говорят об этом прямо, без попытки сделать вид, что после 1 курса лечения эта проблема исчезла навсегда. Сам Брэд Питт сейчас находится в очень активном профессиональном периоде. После фильма «F1» он возвращается к роли Клиффа Бута, каскадера из «Однажды в Голливуде». Новый фильм называется «Приключения Клиффа Бута». Сценарий написал Квентин Тарантино, однако решил картину не снимать и поручил это своему приятелю, режиссеру Дэвиду Финчеру. Картина должна сначала выйти в IMAX в ноябре, а затем уже появится на Netflix в декабре месяце. То есть в работе у Брэда Питта сейчас все очень серьезно, и, возможно, именно поэтому его слова про необходимость относиться к этому профессионально звучат особенно веско. Иногда взросление – это не обещание себе больше никогда не ошибаться. Это просто очень точное понимание того, где ты именно уже ошибался раньше и чем это может закончиться. Радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. До встречи после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вот это да! За минувший час трафик увеличился почти в два раза, с 4 до 7 баллов. Накануне мы видели сообщение о том, что с 22 часов среды, 13 августа и до полудня воскресенья будет закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Однако, как выяснилось, участок на набережной оказался перекрыт уже сегодня. И это вызвало в городе почти коллапс. Об этом рассказывает водитель автобуса Эдвин Дорофеев.
2: Дорожная информация, все стоит, набережная закрыта. Все подъезды к мостам, а я Кипса, Лоренко, Дамбис, Узорис, Бульварис и так далее.
1: Спасибо Эдвину. Центр города и Пардаугова встали в красных заторах и бордовых пробках, и потребуется немало времени, чтобы все это, как говорят в народе, рассосалось. Пока же желаю всем терпения и не делать резких движений. Добавлю, что сводка госполиции за понедельник по Риге вновь не порадовала. Было зафиксировано более 100 ДТП, точнее 103. В них пострадали 20 человек, в том числе пешеход и 8 велосипедистов. В общем, это инфо для размышления и для выводов. Мы же пожелаем всем безопасного движения и удачного дня. А в завершении выпуска предупреждение от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
3: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Вестура проспект под присмотром фоторадара. Будьте внимательны, соблюдаем скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно –
6: каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте наконец радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Аварий во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машины оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в $150 миллионов, в пересчете на нынешний день

0: деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль путей пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты тикет shop.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Максима, лай нека не трогто.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
7: Люди ночами.
6: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС-4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». А я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранения участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди. С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзирнову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20.00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете в Забете.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлит и Карлос Ареса, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов, но все в итоге остались довольны, а в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси. Неизвестно, читали ли об этом

0: путешествии Пол Арчер, Джона Эллисон и Лэй Пернелл, которые в 1994 году были еще детьми, но в 2011 году им в голову пришла аналогичная идея. Родилась авантюра в одном из английских баров, где молодые люди спустили почти все деньги. Оставалось лишь немного на такси до дома. Всю дорогу парни напряженно смотрели на таксометр и прикидывали, хватит ли им. Наутро, обсуждая цены на такси, ребята задались вопросом, а какой рекорд поездки на таксомоторе, и полезли смотреть в интернет. Что они там нашли, осталось загадкой, но молодые англичане придумали съездить на такси из Лондона в Сидней. Чтобы не уговаривать таксистов, парни купили на интернет-барахолке старый кэп, скопили немного денег и разработали маршрут. Правда, в процессе путешествие из Лондона в Сидней превратилось в кругосветку. В феврале 2011 года Арчер, Эллисон и Пернелл стартовали из Лондона и посетили 50 стран на 4 континентах. На дорогу длиной почти в 70 тысяч километров у них ушло 15 месяцев. Во время кругосветки они не избежали целого ряда ЧП. Самое опасное приключение с ними произошло в Иране, где их задержали агенты службы безопасности, а Арчер был даже выслан из этой страны по подозрению в шпионаже. Не обошлось путешествие и без попутных рекордов. Так, в Гималаях британцы достигли небывалой для такси высоты поездки. Они сумели добраться до базового лагеря одной из альпинистских групп, восходивших на высочайшую вершину мира – Эверест. Самое удивительное, что кругосветка не стоила британцам сумасшедших денег. Напротив, им даже удалось собрать по дороге больше 33 тысяч долларов на нужды британской организации Красного Креста. А вот если бы троица реально заказала настоящее такси, то на его оплату им пришлось бы потратить более 130 тысяч долларов.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: врач. Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Я пью до дна. За тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству Госпогранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции. «Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», — пообещал глава правительства. Аварий во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машины оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11 500 евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Уильям Шекспир. Биография великого Уильяма Шекспира, чьи пьесы уже пятое столетие остаются популярными во всем мире, полна тайн и загадок. Неизвестна даже точная дата, когда поэт появился на свет, хотя для удобства днем рождения Шекспира принято считать 23 апреля 1564 года. Дело было давно, поэтому сохранилось крайне мало документов, в которых бы упоминалось имя и факты из жизни Шекспира. Все, что нам сегодня известно, удалось обнаружить в основном лишь в его произведениях. Именно поэтому не стихают споры по поводу того, существовал ли вообще Шекспир на самом деле. Даже несмотря на то, что в Стратфорде на Эйвоне находится могила драматурга с эпитафией его собственного сочинения. Произведения Шекспира переведены на многие языки и считаются вне времени. Впрочем, не все потомки оценили творчество британского поэта. Так, например, Лев Толстой неоднократно высказывал сомнения по поводу драматургического таланта Шекспира, а Бернард Шоу и вовсе считал его устаревшим автором. Как бы там ни было, но именно Шекспиру с его огромным количеством пьес и сонетов приписывают изобретение нескольких ныне широко распространенных женских имен, таких как Оливия, Джессика и Миранда, а также порядка 3000 новых английских слов. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Латвиасгазы» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов «Латвиасгаза» уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кимчи. Главная кулинарная достопримечательность корейской национальной кухни – кимчи – представляет собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Иногда вместо капусты используются, например, огурцы, баклажаны или морковь. Кстати, важнейший ингредиент кимчи – красный перец – повара стали добавлять лишь после 16 века, когда этот продукт в Корею завезли португальцы. Несмотря на то, что главная особенность корейской кухни – острота блюд, далеко не все сорта кимчи обладают острым вкусом. Существует, например, белое кимчи, которое готовится из пекинской капусты или редьки без добавления красного перца. В наши дни без кимчи в Корее не обходится ни одно застолье. Это блюдо стало в стране главным гастрономическим символом. Сегодня в Сеуле даже работают музей национального блюда и выставочный центр «Мир кимчи». А в городе Кванджу каждый год проводится фестиваль, посвященный этому блюду. Несколько лет назад в Южной Корее провели опрос на тему национального символа страны. В результате 22% корейцев заявили, что главным символом нации необходимо сделать именно кимчи. Таким образом, блюдо заняло вторую строчку рейтинга сразу после национального флага. Кимчи приписываются также и целебные свойства. Считается, что блюдо помогает избавиться от похмелья, а также способно вылечить простуду. Кроме того, многие диетологи советуют включить кимчи в свой рацион всем тем, кто хочет похудеть.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так.

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. «Маленький человек с аккордеоном за спиной», как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все – грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» – это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

снимал фильм уже под готовую музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Забете.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранения участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди. С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзернову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20.00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, которое будет действовать сегодня с 12 до 21 часа. Во многих районах страны пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время наиболее активных осадков возможны град и шквальные порывы. Западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. Специалисты указывают, что во время грозы по возможности следует укрыться в закрытом помещении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн, пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия Хайлайн потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Бигбанк. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству Госпогранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции. «Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», – пообещал глава правительства. В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Открывая острова на радио «Мелодия».
1: Сен-Бартельми.
2: В Карибском море сложно найти более дорогой отдых, чем на острове Сен-Бартельми. Сен-Барт, как его еще называют, это без преувеличения остров миллиардеров. В середине прошлого века он приглянулся Дэвиду Рокфеллеру, и он купил там два участка земли. К примеру банкира вскоре последовали Ротшильды, Форды и другие богачи. Одним из последних в этом списке избранных оказался российский бизнесмен Роман Абрамович, ныне владелец 70 акров Сен-Барта. Несмотря на столь обеспеченных жителей, никакой чрезмерной роскоши на острове нет. Если, конечно, не считать огромного количества пришвартованных у его берегов яхт, а также обилие бутиков и изысканных ресторанов. В остальном Сен-Бартельми – маленький тихий островок, в единственном городе которого проживают всего 2000 человек. Миллиардеры предпочитают строить дома за пределами города. Впрочем, сделать это им не так легко, как кажется. Разрешения на строительство на Сен-Барте почти не выдаются, и от покупки земли до начала стройки может пройти целых 5 лет согласований. И даже когда все бюрократические преграды будут преодолены, построить шикарный особняк не удастся. На острове разрешены только типовые постройки с красными или салатовыми крышами. Помимо этого, на Сен-Барте богачам приходится отказываться от роскошных автомобилей в пользу мини-куперов, электромобилей и скутеров. Дороги там очень узкие. Личные самолеты миллиардеры тоже оставляют за пределами острова и добираются туда на обычных кукурузниках. Возникает вопрос, чем же так привлекает обеспеченных людей это место? Во-первых, конечно, своей спокойной атмосферой, а во-вторых, хорошей компанией. Ведь где еще, кроме как на Сен-Бартельми, можно увидеть отдыхающего с семьей Романа Абрамовича, загорающую Бейонсе и Гвен Стефани за штурвалом яхты?
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете в ЗАБЦ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия начинает операцию по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии сегодня началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции, сообщил премьер-министр Андрис Скулбергс. Операцию координирует Центр кризисного управления Государственной канцелярии. В ее реализации в основном участвуют службы Министерства внутренних дел, Государственная пограничная охрана и Государственная полиция, а также национальные вооруженные силы. Министерство обороны обеспечит дальнейшее участие национальных вооруженных сил в поддержке ГПО, увеличив численность личного состава и материально-техническое обеспечение, в том числе использование новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Государственная пограничная охрана, госполиция, служба военной разведки и безопасности, служба государственной безопасности и национальные вооруженные силы обеспечат обмен оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о возможном вовлечении лиц в организацию нелегальной миграции. Министерство иностранных дел будет обеспечивать сотрудничество и координацию с Литвой, Эстонией и Польшей в отношении ограничения незаконного пересечения границы и потоков вторичной миграции. Министерство юстиции проанализирует, достаточно ли предусмотренные уголовным законом санкции за организацию незаконного пересечения границы, предоставление возможности незаконно находиться в Латвии и умышленное предоставление возможности получить законные права на пребывание в стране. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов. Мы не должны быть самым легким местом для нелегального пересечения границы, указал премьер. Он не назвал конкретные затраты на операцию, отметив, что это будет известно после ее завершения. Министр обороны Райвис Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже 5 лет оказывают поддержку государственной пограничной охране и продолжат ее и в дальнейшем. Как отметил министр, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полную защиту границы от нелегальной миграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно идентифицировать, реагировать и отслеживать мигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы. В операции будут использоваться беспилотные летательные аппараты и системы видеонаблюдения. Национальные вооруженные силы уже направили на границу значительное количество личного состава и этих систем, сказал Мелнис. Он добавил, что силы НАТО в этой операции задействованы не будут. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. В студию радио «Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Впереди у нас 3 часа музыки мирового класса и, конечно, всевозможных удивительных историй. Хочется, завершив этот день, конечно, трудовой, отправиться куда-нибудь на природу и посидеть на берегу реки или в лесу, послушать вот это пение птиц и стрекот цикад. Обычно мы звуки природы относим к чему-то приятному и безопасному. Шум листвы, птицы, вот стрекот насекомых, все это скорее ассоциируется с отдыхом, чем с кабинетом врача. Но один случай в Китае показал, что и природа иногда может работать на очень высокой громкости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 18-летний студент по фамилии Ван отправился с палаткой в лес неподалеку от города Нинбо. Примерно к полудню вокруг особенно громко запели цикады, причем было их очень много. Молодой человек оставался в лесу больше 4 часов и только к вечеру заметил, что со слухом происходит что-то странное. Сначала появился звон в ушах, ощущение заложенности, потом цикады стали затихать, и Ван понял, что почти не слышит уже и другие звуки, ни пения птиц, ни даже уведомлений своего телефона. Знаете, тут уже стало не до романтики лесного отдыха, он скорее со всех ног отправился в больницу. Врачи обнаружили отек в обоих ушах, назначили лечение, посоветовали как минимум 2 недели избегать громких звуков, и, к счастью, слух полностью восстановился. Самое интересное здесь в том, что проблема была не в каком-то необычном насекомом. Одна цикада, как правило, не представляет большой опасности. Ее звук не превышает примерно 70 дБ. Но когда вокруг одновременно стрекочут сотни насекомых, общий уровень шума может перевалить за 85 дБ. А вот это уже тот диапазон, при котором длительное воздействие способно повредить слух. Врачи объясняют это довольно просто. Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосовые клетки, которые реагируют на звуки. Слишком сильный шум может вызвать их отек, и если повреждение небольшое, слух через некоторое время восстанавливается. Но если эти клетки погибают, они уже не регенерируют. Тогда последствия могут остаться навсегда. Вообще, эта история хорошо напоминает, что наши уши совершенно не интересуют происхождение шума. Для них нет отдельной категории «полезный природный звук» или «вредный городской звук». Им все равно, что именно шумит – отбойный молоток, концертная колонка или несколько сотен очень вдохновленных цикад. Если громко и долго, организм воспринимает это одинаково. Причем 85 дБ – это вовсе не что-то невероятное. Это уровень, который можно встретить возле интенсивного дорожного движения, шумной техники или на очень громком мероприятии. Так что иногда даже лес способен превратиться почти в концертную площадку. Конечно, бояться каждой цикады после этой истории не нужно, но если вокруг вас настолько громко, что приходится повышать голос, чтобы поговорить с человеком рядом, это уже хороший сигнал хотя бы ненадолго уйти в более тихое место. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера, и пусть вокруг вас будет ровно столько звука, сколько вам захочется слышать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Чтобы предсказывать ураганы, ученым нужно постоянно знать, что происходит не только в атмосфере, но и в океане. Обычно для этого используют спутники, буи, специальные исследовательские аппараты. А вот теперь к метеорологической службе, можно сказать, присоединились новые сотрудники. Зарплаты они не требуют, работают под водой и обладают довольно внушительным набором зубов. Как акул превращают в живые океанские датчики, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Исследователи Университета Делавера начали использовать акул в качестве своеобразных океанских датчиков для сбора информации, которая может помочь повысить точность прогнозов интенсивности ураганов. На животных устанавливают специальные CTD-датчики, способные измерять температуру и глубину воды, а также ее электропроводность. Когда акула поднимается ближе к поверхности, собранные прибором сведения передаются через спутниковую связь. По словам руководителя исследования, профессора школы морских наук и политики Университета Делавера Аарона Карлайла, ученых прежде всего интересует количество тепла в верхнем перемешанном слое океана. Именно эта часть водной толщи, по его словам, играет важную роль в формировании силы ураганов, поскольку служит источником энергии для их развития. Для наблюдений специалисты выбирают виды акул, которые регулярно перемещаются между глубокими слоями и поверхностью. Среди них мака, синие и молотоголовые акулы, а также молодые белые акулы. Установку оборудования начинают в мае, когда мигрирующие виды приближаются к побережью. Исследователи выходят в море примерно на 50-65 километров от берега, а сама процедура крепления датчика занимает менее 5 минут.
1: Вообще история эта замечательная именно своей простотой. Вместо того, чтобы строить аппарат, который должен постоянно нырять, подниматься, ученые нашли животных, которые и так занимаются этим каждый день. Акула спокойно путешествует по своим делам, а небольшой прибор по дороге измеряет температуру, глубину и другие характеристики воды. Получается своеобразная передвижная метеостанция. Причем идет она туда, куда исследовательскому судну добраться гораздо сложнее и дороже. И польза здесь вполне практическая. Теплая океанская вода – это топливо для ураганов. Чем точнее ученые понимают, сколько тепла накоплено под поверхностью, тем лучше могут оценить, насколько быстро приближающийся шторм способен усилиться. Мне вообще нравится, когда технологии не пытаются заменить природу, а учатся ею пользоваться, не мешая животным жить своей жизнью. Так что теперь, если где-нибудь в Атлантике встретится акула с научным датчиком, можно посмотреть на нее немного иначе. Она не просто ищет очередную рыбу, она еще и собирает данные для прогноза погоды. Ну, правда, спрашивать у нее, будет ли завтра дождь, все-таки не стоит. До этого у нас пока остаются обычные метеорологи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
7: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Велосипедисты в центре Берлина. Зрелище, ну, совершенно обычное. Но на этот раз прохожие наверняка смотрели на участников заезда, как бы это сказать, чуть внимательнее, чем обычно. Несколько сотен человек решили напомнить городу сразу о свободе тела, экологии, терпимости к чужой внешности. Сделали они это максимально наглядно. Отправились на велосипедах без одежды. О необычном берлинском велопробеге нагишом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Около 700 человек проехали по улицам столицы Германии Берлина голышом на велосипедах при температуре около 30 градусов. Организаторы мероприятия, которое с начала 2000-х годов проводится в различных городах мира, подчеркивают, что хотят привлечь внимание к разнообразию человеческих тел, экологическим проблемам и популяризировать натуризм, но не вкладывают в эту акцию сексуального подтекста. Маршрут для велосипедистов-натуристов протяжностью 33 километра проходил в основном вдоль Берлинской стены, мимо таких известных мест, как Трептов-парк, Восточная галерея, Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Участники стартовали в Мауэр-парке и направились через правительственный квартал до Шонефельда. Каждый из участников сам решал, до какой степени оголяться во время заезда. Разрешены были только велосипеды и электровелосипеды, а электросамокаты запрещены. СМИ также отмечают, что мероприятие состоялось официально. Полиция одобрила велозаезд нудистов без каких-либо ограничений. World Naked Bike Ride – велопробег в поддержку толерантности и культуры свободного тела – впервые прошел в 2001 году в Берлине.
8: Ну что здесь скажешь? При 30 градусах жары вопрос, что надеть на велопрогулку, участники решили довольно радикально. Но за веселой картинкой у подобных акций вполне серьезная идея. Организаторы много лет пытаются говорить о том, что человеческое тело не обязательно должно соответствовать картинке из рекламы или социальных сетей. Люди бывают разного возраста, комплекции, внешности. Ничего катастрофического в этом нет. Есть здесь и экзотическая составляющая. Велосипед становится символом города, в котором можно меньше зависеть от автомобиля. Правда, подозреваю, что именно этот лозунг случайные прохожие замечали не первым. Вообще, Берлин для таких мероприятий подходит почти идеально. Это город, который уже давно славится довольно спокойным отношением к самым разным формам самовыражения. Даже полиция официально разрешила этот заезд без особых ограничений. И еще мне понравилась одна деталь – степень обнажения каждый выбирал самостоятельно. То есть свобода тела начиналась со свободы решения – ехать совсем без одежды, ну или все-таки оставить на себе хоть что-нибудь. А главный практический вывод после 33 километров маршрута, наверное, совершенно универсален. Велосипедисту всегда нужен солнцезащитный крем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Пока одни спорят, кто лучше, кошатники или собачники, на одном калифорнийском пляже собаки уже давно решили этот спор в свою пользу, причем сделали это на досках для серфинга.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На пляже Линдамар в калифорнийском городе Пасифика прошел уже 10-й по счету чемпионат мира по серфингу среди собак. В субботних заездах участвовали 14 псов самых разных пород и размеров. Судьи оценивали длину заезда, размер пойманной волны, уверенность на доске и умение показать трюки. Главный приз в категориях крупных и очень крупных пород взяла лабрадор-ретривер по кличке Риппин Роузи. Она же победила в парном заезде на доске для сабсерфинга вместе со своей хозяйкой. Среди собак среднего размера первое место заняла французский бульдог по кличке Иза, а в категории маленьких пород победил забавный метис с говорящей кличкой Брэдли Шортборд Купер. Победителям достались полотенца-халаты, медали и памятные таблички. Вот знаете, что здесь по-настоящему трогательное? Люди придумали для себя целый вид спорта – серфинг, а потом решили поделиться этим удовольствием с собаками, устроив им собственные соревнования с судьями и медалями. Собаки, конечно же, вряд ли понимают, что участвуют в каком-то там 10-м юбилейном чемпионате мира. Для них это, скорее всего, просто отличный день на пляже, с волнами, ну и, конечно же, со своим любимым хозяином рядом. Может, в этом и весь секрет собачьего счастья. Не обязательно сознавать масштаб события, чтобы искренне ему радоваться, ну и честно скажу, что секрет-то действует, мне кажется, и для людей тоже. Так что, если вы в следующий раз увидите собаку, уверенно стоящую на доске для серфинга, знайте, что для нее это может быть уже далеко не первый заезд. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда ловим волну, пусть и в переносном смысле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну и погодка, то ветер, то дождь, то все сразу. Это в придачу к неимоверно крутым пробкам в городе, которые появились после 9 утра. Мы уже обращали внимание на сообщение о том, что набережную 11 ноября должны были перекрыть завтра, то есть среду вечером с 22 часов. А закрыли сегодня утром, и началось. Крупные пробки, особенно в Пардаугаве. После 10 часов на мониторе появились сначала 7, потом 8 баллов. И вообще весь день трафик держался в диапазоне от пятерки до шестерки. К 16 часам вновь водители увидели красные бордовые пробки на 7 и 8 баллов. По-прежнему сложно в Пардаугаве в районах Каменного и Ивантового моста, а также в центре города. Всего насчитывается более 50 заторов, и нет смысла все перечислять. Старайтесь найти оптимальные маршруты для движения и помните, что набережная будет перекрыта до полудня воскресенья, если, конечно, ничего не изменится. Из хорошего сразу двое, Виктор Дороднов и Александр Рязанов, сообщили, что заработал новый светофор на перекрестке Сатеклес и Гертурдес. А Алексей Николаев прислал сообщение о новой велодорожке. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Небольшие изменения в дорожном движении. Интересная велодорожка появилась на улице Шарлоттес. Посередине дороги, между двух парковок. Так что будьте внимательны, когда поворачиваете с улицы Бриена на Шарлоттес. Там одностороннее движение. И навстречу вам едут велосипедисты. Очень узкое место. Не знаю, что они там сделали. Там еще дальше новая разметка. Так что следите за знаками и будьте внимательны. Всем хорошего дня.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
6: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. «Улицы мира» на радио «Мелодия».
10: Пляж Копакабана.
11: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На латвийско-белорусской границе найден вырытый мигрантами тоннель. Далее об этом и других событиях более подробно. Сегодня ночью на участке Селенского отделения государственной пограничной охраны был обнаружен вырытый мигрантами туннель, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. По его словам, сотрудничество между ГПУ, национальными вооруженными силами и государственной полицией на территории Латвии была обнаружена группа мигрантов при попытке точнее отследить, как они попали в страну, был обнаружен тайный туннель, сообщил министр, добавив, что на данный момент это первый обнаруженный в Латвии туннель, прорытый мигрантами. Министр поручил госсекретарю Министерства внутренних дел выяснить возможности проведения сканирования земли вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также предпринять другие меры, чтобы выяснить, есть ли на границе и другие туннели. Как сообщалось, премьер-министр Андрес Кулбергс объявил, что сегодня в Латвии начата операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов. В преддверии 825-летнего юбилея Риги в среду 12 августа в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал 18 века хранился в доме Черноголовых. Автором скульптуры Фемиды высотой почти 2 метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине 18 века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой. После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета. Позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета. В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале дома Черноголовых, где была доступна для осмотра. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, ну и, как всегда, у меня для вас невероятная история. Как вы думаете, где безопаснее всего спрятаться от посторонних глаз в маленьком канадском городке? Оказалось, прямо под носом у полиции, причем буквально.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В городе Норт-Бэй, провинция Онтарио в Канаде, сотрудник криминалистического отдела местной полиции заметил под днищем припаркованной у отделения патрульной машины кошачью семью. Маму-кошку и шестерых крошечных котят, которым по оценке специалистов было, ну, примерно около 5 дней от роду. Полиция провинции Онтарио объединилась с местными зооорганизациями, приютом Pet Safe, отделением общества защиты животных и организации ПАУС и организовала настоящую 2-дневную спасательную операцию, чтобы аккуратно, не потревожив малышей, извлечь все семейство из-под машины. Операция стартовала 28 июля и заняла, как я уже говорил, 2 дня. В итоге всех 7 животных доставили в Онтарийское общество защиты животных от жестокого обращения. Все 7 животных, по имеющимся данным, находятся в хорошем состоянии здоровья и, как ожидается, в ближайшие месяцы будут доступны для усыновления. Так говорится в официальном сообщении полиции. И вот что здесь все-таки интересно. Кошка ведь выбрала для того, чтобы родить и укрыться своих детенышей не подвал, не сарай, а именно полицейскую машину. Место, где, казалось бы, постоянно снуют люди. Но, видимо, именно поэтому там было безопаснее всего. Тепло от двигателя, укрытие от дождя и ветра, кстати, и относительно спокойное предсказуемое место. Материнский инстинкт, судя по всему, умеет находить логику там, где мы бы ее не искали. Так что в очередной раз, услышав какой-нибудь тихий писк из-под машины на парковке, не спешите заводить мотор, сначала загляните под капот. Ну и оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады новым слушателям, даже если им всего 5 дней от роду.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Мы всегда помним о трафике, постоянно следим за дорожной обстановкой на магистралях и улицах латвийской столицы. Но она уже очень сложная. Даром, что лето, 8 баллов в среднем и более 70 заторов и пробок. Не думаю, что виной всему неустойчивая погода. Сейчас, например, осадков нет и даже светит солнце. При этом в городе, как говорится, не пройти, не проехать. Нам написала Елена. Не знаю, что происходит, но весь центр в сторону Пардаугавы стоит. На Кронвальда пробище минут на 40, там, где обычно я за 5 минут проезжаю. Ну что ж, получается, всему виной перекрытие на набережной 11 ноября. А что будет, когда закроют Вантовый мост? Будем считать, друзья, что это только репетиция. На что еще обратим внимание? На перекрестке Сатаклас и Гертрудес начал работать новый светофор. Посмотрим, как это повлияет на движение в районе. Будем благоразумны, внимательны, взаимовежливы. Пробки не вечны. Если что, присылайте инфо с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Проследим, как будут дальше развиваться события. Пока же о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю не скучать в заторах и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот знаете, политики иногда исчезают из публичного пространства. Ну, порой на несколько дней. Это отпуск, переговоры, частные поездки. Но когда президент уезжает ненадолго, а затем 2 месяца не возвращается домой, вопросы возникают неизбежно. Тем более, если этому президенту 93 года, он руководит страной больше 4 десятилетий, а официальной должности вице-президента, который мог бы его заменить, вообще нет. О необычной ситуации в Камеруне расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Президент Камеруна Поль Бия, который является самым пожилым действующим главой государства в мире, уже 2 месяца находится за пределами страны, что вызвало вопросы относительно состояния его здоровья. 93-летний Бия, возглавляющий Камерун с 1982 года, покинул страну 7 июня. Тогда в его офисе заявили, что президент отправился в Европу на короткое частное пребывание. Однако поездка затянулась и стала одним из самых длительных зарубежных отсутствий главы государства. Издание отмечает, что состояние здоровья Бии уже много лет является предметом спекуляций. Президент регулярно проводит длительное время в Европе, в частности во Франции и Швейцарии, в то время как часть управленческих функций в Камеруне фактически выполняют представители его партии и члены семьи. Конституция Камеруна прямо не запрещает президенту покидать страну на длительное время. В то же время должность вице-президента в стране отсутствует. Из-за этого оппозиция характеризует ситуацию как управление страной на автопилоте. Лидер оппозиции Исса Чирома Бакари, занявший 2-е место на президентских выборах в ноябре и ранее бывший союзником Бии, заявил, что среди населения распространено ощущение, что со здоровьем президента не все в порядке. Он также раскритиковал длительное пребывание главы государства в Швейцарии. Очень длительное пребывание Бии в Швейцарии лишь усугубляет этот дефицит легитимности и его отчаянные попытки силой удержаться у власти, сказал Чирома, который в настоящее время находится в изгнании в другой стране. Авторы публикации напоминают, что почти полвека правления Бии оставили неоднозначное наследие. На севере страны действует группировка Боко Харам, в западных регионах продолжается сепаратистский конфликт, а экономическая стагнация способствует разочарованию значительной части молодежи.
1: История, конечно, звучит почти анекдотично. Уехал на короткое частное пребывание, и вот 2 месяца спустя поездка все еще продолжается. Однако для Камеруна это совсем не смешной вопрос. Поль Бия находится у власти с 1982 года. Получается удивительный контраст. Более 70% жителей этой страны моложе 35 лет. То есть подавляющее большинство камерунцев вообще никогда не жило при другом президенте. И здесь проблема уже не только в возрасте конкретного политика. Если государственная система настолько зависит от одного человека, что его длительное отсутствие заставляет обсуждать, кто же фактически управляет страной, ну, значит, возникают вопросы к самой системе власти. Тем более Камеруну сейчас есть чем заниматься. Экономические проблемы, сепаратистский конфликт на Западе, угроза Боко Харам на севере. Государству в такой ситуации явно требуется действующее руководство, а не какой-то политический режим ожидания. Самое удивительное, что формально президент ничего не нарушает. Конституция не устанавливает, сколько времени он обязан проводить в стране. Получается редкий случай. Закон молчит, а общество спрашивает. А где, говорят, глава государства? Пожалуй, история Камеруна напоминает нам простую вещь. Даже самая прочная политическая система должна знать ответ на вопрос, что будет после.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. Метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть художники, чьи работы стоят миллионы. А есть Бэнкси. Художник, чьи работы иногда сначала появляются бесплатно, а потом кто-нибудь начинает тратить десятки тысяч, чтобы их сохранять, снять со стены, а иногда, наоборот, со стены стереть. И в Великобритании уже подсчитали, во сколько обходится государству такое неожиданное уличное искусство. Сумма получилась вполне музейная. О непростых отношениях Бэнкси, британских властей и городских стен расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
5: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: В Великобритании на удалении и обеспечении безопасности трех произведений уличного художника Бэнкси потратили почти 150 тысяч фунтов, примерно 202 тысячи долларов, средств налогоплательщиков. Самая крупная сумма связана с муралом на здании Королевского суда в Лондоне, появившимся в сентябре 2025 года. На нем изображен судья в парике, избивающий протестующего своим молотком. Министерство юстиции потратило 50 тысяч фунтов, более 67 тысяч 300 долларов, на попытки удалить краску со стены здания, внесенного в список памятников архитектуры. И еще 35 тысяч 300 фунтов, более 47 тысяч 500 долларов, на сверхурочные работы и охрану места от посетителей. Очистка мурала на Королевском суде продолжается с использованием лазерных технологий. В случае неудачи поврежденный камень могут заменить. Также подана заявка на установку ограждений вдоль стены. Стоимость этих работ пока неизвестна. Представитель службы судов и трибуналов заявил, что здание Королевского суда является памятником архитектуры, и ведомство обязано поддерживать его первоначальный облик. Полиция начала расследование по факту вандализма, но арестов пока не производилось. Теневой министр юстиции Ник Тимоти назвал произошедшее возмутительным и заявил, что Бэнкси должен сам оплатить все издержки. Однако художественный критик Эстель Лават встала на защиту художника и отметила, что его работы привлекают туристов и делают искусство доступным. Это не первый случай, когда работы Бэнкси дорого обходятся бюджету королевства. В апреле 2026 года статуя мужчины с флагом в центре Лондона обошлась городскому совету Вестминстера почти в 60 тысяч фунтов, порядка 88 тысяч долларов, из затрат на ограждение и охрану. В августе 2024 года полицейская будка с изображением пираньи была снята и отправлена на хранение за 2200 фунтов, около 3 тысяч долларов.
6: В этом, конечно, весь парадокс Бэнкси. Если точно такую же работу снять со стены и выставить на аукцион, за нее могут заплатить огромные деньги. Но если она появилась без разрешения на историческом здании, государству приходится платить огромные деньги уже за то, чтобы от нее избавиться. И тут даже трудно решить, кто прав. Власти обязаны защищать памятники архитектуры. Художественные критики отвечают: не торопитесь стирать. Перед вами работа одного из самых известных художников современности. Получается совершенно необычная экономика искусства. Сначала Бэнкси бесплатно рисует картину, потом появляются охранники, ограждения, специалисты по реставрации, лазерная очистка, туристы, журналисты. И вокруг одной стены начинает работать маленькая индустрия. Причем неизвестность самого художника только усиливает эффект. Счет за очистку ему действительно не отправишь. Для начала пришлось бы выяснить, кто же это такой на самом деле. Наверное, в этом и заключается часть феномена Бэнкси. Его произведения заставляют спорить не только о том, что изображено, но и о том, кому принадлежит городское пространство, где заканчивается искусство и начинается вандализм. А для британских властей еще один практичный вопрос. Что обходится дешевле – сохранить нового Бэнкси или попытаться его стереть?
5: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и как всегда, вот хочется спросить, как проходит ваш вечер, какие планы, встречи с друзьями, фильмы, а может быть кто-то, оставшись вот наедине с телефоном или компьютером, общается с искусственным интеллектом, расспрашивая его о каких-нибудь интересных вещах. Так вот, ученые выяснили, искусственный интеллект дает больше информации вежливым пользователям. Почему сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Нужно ли говорить искусственному интеллекту «пожалуйста», «спасибо», вежливо формулировать вопросы? Исследователи из Австрии выяснили, что манера общения с искусственным интеллектом действительно влияет на то, какие ответы он дает. Для масштабного эксперимента ученые из университета Инсбрука смоделировали 18 тысяч разговоров с тремя языковыми моделями. Исследователи использовали 5 различных стилей общения, включая, кстати, и довольно невежливый. Как показало исследование, если вот пользователь относился к чат-боту как к настоящему собеседнику, а не как к машине, он получал больше полезной и подробной информации. Такие пользователи обычно вежливо формулировали вопросы, благодарили за полученную информацию, иногда даже извинялись перед ассистентами, если до этого несправедливо обвиняли их в ошибке. Когда пользователи обращались к нейросети так же вежливо, как к настоящему человеку, они, оказывается, получали почти в 2 раза более длинные и подробные ответы, чем это было бы при очень коротком запросе. При этом в этих ответах было в 1,5 раза больше полезных сведений. А вот грубость, напротив, заметно снижала эффективность общения с ИИ-ассистентами. На невежливые запросы модели могли дольше искать ответ, который, как правило, был очень лаконичным и содержал мало информации. Кроме того, эти сведения необходимо было еще дополнительно проверить. Но и вместе с тем исследователи выяснили, что манера разговора с ИИ влияет и на количество потребляемой энергии. Длинные ответы требуют дополнительных вычислительных ресурсов, и поэтому обычная человеческая вежливость в разговоре с чат-ботом имеет тоже, опять-таки, свою энергетическую цену. Решайте сами, говорить ли искусственному интеллекту спасибо и пожалуйста. Лично я всегда стараюсь все-таки быть вежливым. И знаете, есть тут другая, вот мне кажется, неупомянутая в этом исследовании сторона. Специалисты утверждают, что если мы забываем о правилах, знаете, приличия и хорошего тона, когда мы разговариваем с машиной, затем мы привыкаем к такому грубому образу общения и очень легко можем перенести его также и на живых людей. Всем хочется пожелать вежливости в этот замечательный прекрасный вечер. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: кимчи.
7: Главная кулинарная достопримечательность корейской национальной кухни – кимчи – представляет собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Иногда вместо капусты используются, например, огурцы, баклажаны или морковь. Кстати, важнейший ингредиент кимчи – красный перец – повара стали добавлять лишь после 16 века, когда этот продукт в Корею завезли португальцы. Несмотря на то, что главная особенность корейской кухни – острота блюд, далеко не все сорта кимчи обладают острым вкусом. Существует, например, белое кимчи, которое готовится из пекинской капусты или редьки без добавления красного перца. В наши дни без кимчи в Корее не обходится ни одно застолье. Это блюдо стало в стране главным гастрономическим символом. Сегодня в Сеуле даже работают музей национального блюда и выставочный центр «Мир кимчи». А в городе Кванджу каждый год проводится фестиваль, посвященный этому блюду. Несколько лет назад в Южной Корее провели опрос на тему национального символа страны. В результате 22% корейцев заявили, что главным символом нации необходимо сделать именно кимчи. Таким образом, блюдо заняло вторую строчку рейтинга сразу после национального флага. Кимчи приписываются также и целебные свойства. Считается, что блюдо помогает избавиться от похмелья, а также способно вылечить простуду. Кроме того, многие диетологи советуют включить кимчи в свой рацион всем тем, кто хочет похудеть.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в июле снизилась до 2,6%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в июле этого года по сравнению с июнем снизились на 0,7%, а годовая инфляция составила 2,6%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 3,4%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились за месяц на 2%, за год снизились на 3,1%. В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,7%, одежда подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц снизился на 0,1%. Наибольшее существенное влияние в этой группе оказали цены электроэнергии -1%. Дешевле стала и теплоэнергия -0,4%. В то же время подорожали твердое топливо +3,4%. Водоснабжение +0,4%. Услуги канализации +0,2%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 6,8%. Наиболее существенным был рост цен на теплоэнергию +6,9%. Подорожали электроэнергия +5,1%. Природный газ +16,6%, твердое топливо +11,1%, водоснабжение +9,2%, услуги канализации +12,3%, плата за обслуживание жилья +3,6%, арендная плата за жилье +4,3%, услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья +5,4% и вывоз мусора +5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,8%. В группе ресторанов и гостиничных услуг средний уровень цен за год вырос на 6,9%. Жители Латвии теперь смогут использовать выписанные в стране электронные рецепты для покупки рецептурных лекарств в Греции, сообщает Латвийский центр цифрового здравоохранения. При необходимости греческие медики также смогут получить доступ к основным данным о здоровье жителей Латвии. Система трансграничных электронных рецептов позволяет покупать лекарства, выписанные в Латвии. В других странах Европейского Союза до сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польше, Финляндии, в некоторых регионах Испании, на Кипре. Теперь к этому списку присоединилась Греция. В свою очередь, жители Греции смогут использовать в Латвии электронные рецепты, выписанные в Греции. Использование электронных рецептов за рубежом растет. В первые 6 месяцев этого года за границей были использованы 1309 выписанных в Латвии электронных рецептов, на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Ну и что, пришло время нашей такой непостоянной, но периодически возникающей в эфире рубрики «Книга на вечер». Что почитать, что можно найти интересного в книжных магазинах? И что может быть опаснее мира писателей? Мира, где каждый умеет придумывать убедительные истории, создавать идеальные алиби и заставлять читателя поверить в то, чего никогда не было. Знакомство с кумиром обернулось для героини леденящим душу кошмаром. Таинственный писатель Суалари Джентил – это многослойный детективный триллер, который держит в напряжении до последней страницы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Суалари Джентил родилась в Шри-Ланке. Английский язык выучила в Замбии, выросла в Брисбене и сама не устает называть себя настоящей австралийкой. В университете она собиралась стать астрофизиком, в итоге получила диплом юриста, много лет проработала в корпоративном праве, пока однажды не поняла, больше всего на свете ей хочется рассказывать истории. Сегодня Джентил – это автор отмеченного престижными премиями цикла о детективе Роланде Синклере, и также она написала несколько отдельных триллеров, среди которых бестселлер, уже переводившийся, кстати, и опубликованный «Женщина в библиотеке». И вот перед нами ее вторая книга, которая сейчас появилась в книжных магазинах нашего города. В оригинале таинственный писатель получил премию Эдгара, премию Мэри Хиггинс, Кларка. Это очень престижные награды в мире детективной прозы. И вот сейчас писательница живет на маленькой ферме в предгорьях снежных гор Австралии, где выращивает французские черные трюфели. Так, во всяком случае, сообщается на ее официальном сайте. Ну, а о чем книжка-то? Давайте, вот вы меня все спрашиваете, а я готов ответить. Теодосия Бентон поставила на кон все. Она бросает престижную учебу юриста, оставляет Австралию и уезжает на другой конец света, в тихий американский городок, своему брату Гасу. И здесь она, наконец, мечтает написать тот самый роман, о котором мечтала всю жизнь. Судьба как будто бы идет ей навстречу. Тео знакомится со своим кумиром, автором мировых бестселлеров, Дэном Мердоком. Он обещает прочитать ее рукопись, дать отзыв. В общем, это настоящее чудо для начинающего автора. Вот такое дружеское плечо, помощь. Однако это чудо оборачивается кошмаром, потому что однажды Тео находит Дэна мертвым, убитым зверски. И причем там дальше в убийстве начинают подозревать. Не буду говорить кого, хотя вы можете догадаться. И, в общем, Тео придется разбираться с этой историей лично. Дальше начинается история, где грань между правдой и вымыслом стирается буквально на каждой странице. Расследование ведет читателя в самое сердце мира литературы, туда, где издатели переписывают судьбы авторов, а писатели умеют лгать профессиональнее любого преступника. Короче, таинственный писатель – это детектив с двойным дном. Это не только расследование конкретного убийства, но также тонкая, местами ироничная история о писательском ремесле. Такой вот издательской машине и цене, которую платят за право называться автором. Джентил мастерски держит несколько сюжетных линий в своих руках одновременно и не дает читателю ни единого шанса угадать развязку раньше времени. Если вы читали ее «Женщину в библиотеке», я думаю, что обязательно обратите внимание на эту книгу «Новый таинственный писатель». Ну, а если открываете Суалари Джентил впервые, я думаю, что «Таинственный писатель» – отличный повод влюбиться в ее прозу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Даже не знаю, с какого конца города начать. До сих пор столица в красных затурах и бордовых пробках, что просто удивительно до этого времени года. Продолжается летний вторник, 11 августа, и многие его наверняка запомнят. Ну а все началось с того, что утром неожиданно перекрыли набережную 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. После этого весь день в центре и в Пардаугове движение было существенно затруднено. К вечеру пробки стали расти, и примерно в половине шестого на мониторе появились 9 баллов. Видимо, что к этой минуте стало полегче, но не намного. Заторы уменьшились чуть более чем на 30%. Наибольшие проблемы остаются на Валдемара и Вантовом мосту и вообще в центре города, а также на улицах Таллина, Смера и Сенчо. Есть пробка на Карле Ульманегатве перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Здесь можно оставить от 20 до 25 минут. Ну что ж, посмотрим, что будет завтра утром. Стоит помнить, что набережная останется перекрытой до полудня воскресенья. Это придется учитывать и прокладывать оптимальные маршруты движения. О трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И, знаете, корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович сейчас расскажут о содержании очень интересной статьи BBC, которая исследует область хронопитания, доказывая, что время приема пищи влияет на здоровье так же сильно, как и состав рациона.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим два абсолютно одинаковых ужина. Ну, по калориям и макронутриентам они идентичны до грамма. Но в одном случае тело сжигает это как топливо, а в другом...
3: А в другом просто откладывает в жир. Да, и к тому же резко повышает риск диабета. Разница тут исключительно во времени на часах.
2: Вот именно. Сегодня у нас детальный разбор статьи BBC о хрононутрициологии. Звучит сложновато, но по сути это наука о том, как наши биологические часы влияют на пищеварение.
3: И цель нашего сегодняшнего погружения – это понять, почему график питания определяет работу метаболизма ничуть не меньше, чем, ну, сам состав вашей тарелки.
2: А вообще в Испании есть отличная поговорка: «Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий».
3: Что как бы полностью противоречит современному ритму жизни. Ну, когда днем какой-то легкий перекус на бегу, а вечером огромная порция еды.
2: Да-да, типичная западная модель. Я всегда думал, что главное – это просто дефицит калорий. Но биология показывает, что такой поздний ужин прям жестко конфликтует с нашей физиологией.
3: Абсолютно. Долгое время диетология фокусировалась только на подсчете калорий. Но исследование Марты Гараулет из университета Мурсии, оно реально меняет правила игры. Я сама была удивлена, когда впервые увидела эти данные.
2: Это то исследование, где участвовало больше 400 человек.
3: Точно, 420 участников на программе снижения веса. Калорийность рациона у всех была абсолютно одинаковой, до калории.
2: И результаты там были какие-то поразительные, да?
3: Угу. Те, кто съедал основной объем пищи до определенного времени суток, теряли вес значительно быстрее и в гораздо большем объеме, чем те, кто сдвигал обед и ужин на поздний вечер.
4: В режим энергосбережения. Но экран тускнеет, фоновые процессы гасятся.
3: Отличная аналогия.
4: И пытаться переварить тяжелый стейк с картошкой прямо перед сном – это как запустить тяжелую видеоигру на телефоне, когда заряда осталось 5%. Процессор просто наглухо виснет.
3: Да, и роль вот этой операционной системы, которая принудительно все тормозит, играет мелатонин. Нейробиолог Фрэнк Шир доказал этот механизм в 2022 году.
4: А как именно они это проверяли?
3: Они давали участникам вечером углеводный напиток, ну, имитируя поздний ужин. И оказалось, что мелатонин, гормон, который вырабатывается в темноте и готовит тело ко сну, он физически связывается с рецепторами поджелудочной железы.
4: Ничего себе! То есть он прям блокирует ее работу?
3: Именно. Он буквально запирает клетки, блокируя нормальную выработку инсулина. В результате глюкоза не усваивается, а так и остается циркулировать в крови.
1: Продолжим эту тему хронопитания через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билетшус Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме хронопитания. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC про циркадные ритмы организма, которые определяют эффективность метаболизма. Все подробности они сейчас вам и расскажут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Получается такой серьезный конфликт на гормональном уровне.
8: А для носителей варианта гена, известного как MTNR1B, этот конфликт еще острее. У них рецепторы мелатонина на поджелудочной от природы гиперчувствительны.
7: То есть для таких людей любой поздний прием пищи – это прям мгновенный скачок сахара в крови.
8: Да-да, что колоссально повышает риск развития диабета второго типа.
7: Но ведь проблема не ограничивается только усвоением сахара. Я так понимаю, ломается и система контроля аппетита.
8: Абсолютно верно.
7: Просто парадокс какой-то. Съедаешь большую пиццу на ночь, а на следующее утро просыпаешься с таким волчьим голодом, будто вообще не ел.
8: Ну, этот парадокс объясняется падением уровня лептина. Лептин – это гормон, который производится жировыми клетками и сообщает мозгу, что, мол, энергии достаточно, можно больше не есть.
7: А поздний ужин, получается, сбивает его выработку?
8: Да, он ломает циркадный ритм лептина, и на следующий день его уровень остается критически низким. Мозг решает, что все, наступил голод.
7: И в ответ отдает команду панически запасать жир.
8: Угу. И одновременно с этим еще сильнее разгоняет аппетит.
7: Так, стоп, тут есть очевидное противоречие. Если весь этот механизм так жестко завязан на внутренних часах, как быть людям с хронотипом совы?
8: Очень хороший вопрос.
7: Но их циркадные ритмы от природы сдвинуты на глубокий вечер. Они же физически не могут жить по расписанию жаворонков.
8: Исследователь Джованна Мускаджури подробно изучала этот вопрос. И выяснила, что совы как раз находятся в зоне наибольшего риска.
7: Из-за того, что их тянет на еду ночью?
8: Угу. Из-за сдвига гормонального фона им хочется максимально калорийной углеводной пищи именно в ночные часы.
7: И что делать? Ломать свою природу и ужинать в 5 вечера?
8: Нет, выход не в том, чтобы ломать себя, а в постепенном смещении ужина на чуть более раннее время. Дело в том, что решающую роль играет длина ночного окна без еды.
7: То есть интервал голодания.
8: Да. Это подтверждает масштабное французское исследование с участием 100 тысяч человек. Длительный интервал без еды ночью и достаточно ранний завтрак критически важны для здоровья сердца абсолютно любого хронотипа.
7: Если свести все это к практическому применению, получается вопрос не в жестких диетах, а в грамотном тайм-менеджменте. Утром и днем желудок готов к тяжелым задачам.
8: Поэтому сложные углеводы, цельнозерновые, бобовые, логичнее есть в первой половине дня. А вот вечером оптимален легкий белок, например, лосось или курица.
7: В них, кажется, содержится триптофан.
8: Точно. А он является строительным материалом для выработки мелатонина. То есть такой ужин буквально помогает организму подготовиться ко сну. И базовое правило – завершать прием пищи минимум за 3 часа до сна.
7: Чтобы поджелудочная железа успела справиться с инсулином до того, как мелатонин отключит систему. Знаете, учитывая, как агрессивно поздняя еда ломает биоритмы и блокирует гормоны сытости, возникает очень тревожная мысль.
8: Какая же?
7: Современная культура круглосуточной доставки позволяет получить горячую пиццу прямо к двери в 2 часа ночи буквально за пару тапов по экрану.
8: Это да, соблазн огромный.
7: Вот и напрашивается вопрос, а не является ли этот технологический комфорт тем самым главным, но невидимым фактором, который прямо сейчас незаметно разгоняет глобальный кризис ожирения?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM. I could stay awake just to hear.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья, у микрофона Олег Пека, это радио «Мелодия», и уже в завершении нашего вечернего общения давайте поговорим про песни, которым совершенно не удается состариться. Можно поменять музыкальную моду, прически, одежду, чтобы слушать музыку. Достаточно услышать несколько первых секунд, и настроение моментально узнается. Именно такая судьба сложилась у песни Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody», которая вышла еще в далеком 1987 году и остается одним из самых узнаваемых поп-хитов своего времени.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот теперь именно этот период карьеры Уитни Хьюстон решают увековечить Маттел. Компания выпустила официальную коллекционную Барби в образе певицы Уитни Хьюстон, причем из ее знаменитого клипа. Фиолетовое платье, яркие серьги, туфли с переливающимся блеском, характерный макияж 80-х, ну и, конечно, та самая пышная прическа, без которой этот образ невозможно представить. В комплект добавили даже микрофон со стойкой. Причем это не тот случай, когда компания просто получила права на имя знаменитости и сделала очередной сувенир. Над внешностью этой куклы вместе с Маттел работала Пэт Хьюстон. Это жена брата певицы Гэри и, в общем-то, тот самый человек, который сегодня управляет наследием Уитни Хьюстон. Она участвовала в обсуждении деталей и лично одобрила окончательный образ. Пэт Хьюстон сказала, что таким образом осуществилась одна из мечтаний Уитни. И здесь история приобретает совсем другой оттенок, потому что кукла становится уже не просто коллекционной вещью за, кстати, примерно $60, а еще одним способом сохранить тот образ певицы, который помнят миллионы людей. Выбор именно «I Wanna Dance With Somebody» кажется тоже очень точным. Уитни было тогда всего лишь 23 года. Ее карьера стремительно шла вверх. Впереди были огромные тиражи пластинок, премии Грэмми, кино, статус одной из главных певиц своего поколения. А сама песня стала настолько большой частью поп-культуры, что спустя десятилетия даже название этой песни использовали для биографического фильма об Уитни Хьюстон. Можно ведь было выбрать и совсем другой образ, например, Уитни из «Телохранителя», в котором звучало «I will always love you». Можно было сделать концертную версию или певицу на церемонии вручения Грэмми, но Маттел выбрала именно яркую, улыбающуюся Уитни конца 80-х, которая танцует и поет о желании найти человека, с которым ей хочется разделить этот танец. Наверное, сегодня этот выбор воспринимается особенно тепло. Мы знаем, насколько сложной и в итоге трагической оказалась дальнейшая жизнь Уитни Хьюстон. Поэтому приятно, что для новой Барби сохранили не драматический образ знаменитости, а момент абсолютной радости и молодости. Ну а вообще Маттел уже давно превращает Барби в такую галерею поп-культуры. Раньше собственные куклы получили Дайана Росс, Тина Тернер и даже Элтон Джон. Кстати, в этом году к ним добавились Майли Сайрус и Кайли Минок. Любопытная вещь. Когда-то девочки мечтали выглядеть как Барби, а теперь сама Барби все чаще старается выглядеть как женщины, которые вошли в историю музыки. Если же говорить про Уитни Хьюстон, выбор заслуженный без оговорок. С модой 80-х можно спорить, над прическами некоторыми можно улыбаться, но стоит зазвучать «I Wanna Dance With Somebody», и все четыре десятилетия куда-то исчезают. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем приятного вечера и до встречи завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
6: Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
5: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минувшей ночью на участке Сылынского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству Госпогранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции. «Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», — пообещал глава правительства. Аварий во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машины оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно. В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Уильям Шекспир. Биография великого Уильяма Шекспира, чьи пьесы уже пятое столетие остаются популярными во всем мире, полна тайн и загадок. Неизвестна даже точная дата, когда поэт появился на свет, хотя для удобства днем рождения Шекспира принято считать 23 апреля 1564 года. Дело было давно, поэтому сохранилось крайне мало документов, в которых бы упоминалось имя и факты из жизни Шекспира. Все, что нам сегодня известно, удалось обнаружить в основном лишь в его произведениях. Именно поэтому не стихают споры по поводу того, существовал ли вообще Шекспир на самом деле. Даже несмотря на то, что в Стратфорде на Эйвоне находится могила драматурга с эпитафией его собственного сочинения. Произведения Шекспира переведены на многие языки и считаются вне времени. Впрочем, не все потомки оценили творчество британского поэта. Так, например, Лев Толстой неоднократно высказывал сомнения по поводу драматургического таланта Шекспира, а Бернард Шоу и вовсе считал его устаревшим автором. Как бы там ни было, но именно Шекспиру с его огромным количеством пьес и сонетов приписывают изобретение нескольких ныне широко распространенных женских имен, таких как Оливия, Джессика и Нью.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты с сервисом.
4: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.

Иногда мелодия рождается не в студии, а в утреннем свете. Так было у Клода Лелюша. Он стоял на пляже в Довиле, видел женщину, идущую с ребенком по песку, и в этот момент где-то в старом радиоприемнике зазвучала музыка, мягкая, зыбкая, как сама память. Он не знал, что это за мелодия, но понял, его будущий фильм будет звучать именно так.

Так и родилась идея мужчины и женщины. История любви, рассказанная не словами, а дыханием, паузами, движением камеры и музыкой. Эту музыку написал молодой композитор Фрэнсис Лэй. Маленький человек с аккордеоном за спиной, как вспоминал о нем сам Лелюш. В его мелодиях было все. Грусть, нежность, дождь на стекле и шепот о счастье, которое вот-вот уйдет. Когда режиссер впервые услышал тему, он сказал: «Это мой фильм звучит из его аккордеона». Песня «Мужчина и женщина» — это лейтмотив всей картины. Ее исполнили Пьер Бару, автор слов, и Николь Круазиль. Их голоса слились, как два сердца, которые ищут друг друга сквозь шум дождя и свист уходящего поезда.

Фильм уже подготовил музыку. Не актеры вдохновляли композитора, а наоборот. Музыка задала ритм движению камеры, шагам героев, их молчанию. И оттого все выглядело так естественно, будто жизнь действительно может звучать в темпе «шабадабадам».

Фильм получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», а песня – мировую славу. Но, пожалуй, главное не это. С тех пор прошло почти 6 десятилетий, а мелодия все еще живет. В фильмах, рекламе, радиопередачах, в душах тех, кто однажды влюбился.

Она звучит, и мы снова видим море, отражающее небо. Мы чувствуем дыхание любви, в которой нет слов, только музыка.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках «Веселибос» Центру Апвейна и «Баскарты» лояльности «Веселибо» первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 20:00 вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Латвиасгазы» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгар Скалвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиасгаза уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн, пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки

0: Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранения участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди. С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзернову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20.00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха. В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. В среду, 12 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

latest hit.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилгрависом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать само управление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт 1 евро 50 центов. Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей. Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе. Самоуправление рассматривает 2 возможных сценария развития сообщения на корабликах. Частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление. Планируется создать рабочую группу для разработки и реализации плана мер по ограничению нелегальной миграции, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Ответственной за распоряжение является государственная канцелярия, однако документ имеет ограниченный доступ, поэтому более подробная информация недоступна. Как сообщалось в Латвии, до конца года на границе с Беларусью действует усиленный режим пограничной охраны, введенный в связи с возросшим миграционным давлением с белорусской стороны. В преддверии 825-летнего юбилея Риги в среду 12 августа в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал 18 века хранился в доме Черноголовых. Автором скульптуры Фемиды высотой почти 2 метра и весом около 1,5 тонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине 18 века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой. После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета. Позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета. В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале дома Черноголовых, где была доступна для осмотра. С 22 часов 14 августа по 16 августа включительно в системе электронного адреса будут проводиться плановые технические работы, во время которых он будет недоступен, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Цель технических работ – усилить кибербезопасность в соответствии с актуальными требованиями путем переноса системы электронного адреса на облачный сервис, находящийся в ведении ГАО, Латвийский государственный центр радио и телевидения. Во время технических работ работа электронного адреса будет приостановлена, поэтому он будет недоступен ни на портале latvia.gov.lv, ни в системах интеграции документооборота и бухгалтерского учета учреждений юридических лиц, в том числе на портале parvaldiba.lv. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения, жители и предприятия в этот период не смогут отправлять и получать сообщения с электронного адреса, в том числе электронного счета. Также на портале latvia.gov.lv будут недоступны услуги, для которых необходимо заполнять электронные формы заявлений. После завершения технических работ функциональность системы электронного адреса будет восстановлена в полном объеме. Пользователям будут доступны все отправленные и полученные до начала работ сообщения электронные счета, а также новые входящие сообщения. Госагентство цифрового развития призывает государственные и муниципальные учреждения, жителей и предприятия запланировать отправку важных сообщений, документов, электронных счетов и электронных форм до вечера 14 августа или осуществить ее после 16 августа. Если начиная с 17 августа будут констатированы сбои в работе системы e-адреса, следует связаться со службой поддержки Госагентства цифрового развития. За несколько недель до начала нового учебного года Министерство образования и науки подготовило ряд поправок, уточняющих применение новой модели финансирования заработной платы учителей. Программа в школе со следующего учебного года, сообщает портал правовых актов. Одно из предложений предусматривает сохранение государственного финансирования заработной платы учителей в 2026-2027 учебном году также для групп 10-12 классов, в которых обучается не менее 15 учеников. Действующее положение устанавливает порог в 30 учеников. Финансирование для меньших по численности групп будет рассматриваться пропорционально фактическому количеству учеников. Министерство образования и науки обосновывает необходимость такого переходного решения, которое даст муниципалитетам больше времени для адаптации школьной сети к новой модели финансирования и принятия долгосрочных решений о развитии образовательных учреждений. В школах, на которые распространяются особые условия внедрения новой модели финансирования, допускаются колебания численности учащихся в первых шестых классах в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. В этих школах переходное условие наличия не менее 15 учащихся в каждой возрастной группе будет сохраняться до сентября 2027 года на уровне средней школы. Одновременно планируется отменить действующие ограничения в 2% на перераспределение государственных целевых грантов между учителями, вспомогательным персоналом, директорами и заместителями директоров школ на заработную плату учителей. Это позволит руководителям школ более гибко использовать выделенные средства в соответствии с фактическими потребностями в персонале. Однако, как указывает Министерство образования, финансирование должно в приоритетном порядке предоставляться педагогическому и вспомогательному персоналу, необходимому для осуществления образовательного процесса, а также для реализации программ специального образования. Поправки также предусматривают уточнение финансирования дистанционного обучения путем удвоения коэффициента, применяемого при расчете финансирования муниципальных школ, которые реализуют программу дистанционного обучения параллельно с очным обучением в первых девятых классах. Министерство указывает, что это поможет обеспечить доступ к начальному образованию для детей латвийской диаспоры за рубежом. Для программ дистанционного обучения будет установлен порог в 15 учащихся в каждой группе одновременно. Отдельные поправки предусматривают включение социальных педагогов в список должностей, финансируемых за счет целевых грантов госбюджета. Аналогичным образом предусмотрено финансирование 10% премии для директоров и заместителей директоров госгимназий, которые уже предусмотрено для педагогов, реализующих программы общего среднего образования в этих школах. Модель «Программа в школе» частично внедрена с 1 сентября 2025 года, но будет полностью реализована с 1 сентября этого года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Аварий во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машины оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Почти половина латвийцев не поддерживает выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения, 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины, 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранение участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди. С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзернову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20:00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха. Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству госпогранохраны, национальных вооруженных сил и госполиции. «Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», – пообещал глава правительства. Латвиясгаз своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитес. Он подчеркнул, что большинство клиентов «Латвиясгаза» уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии сегодня началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Операцию координирует Центр кризисного управления Государственной канцелярии. В ее реализации в основном участвуют службы Министерства внутренних дел, Государственная пограничная охрана и Государственная полиция, а также национальные вооруженные силы. Министерство обороны обеспечит дальнейшее участие национальных вооруженных сил в поддержке ГПО, увеличив численность личного состава и материально-техническое обеспечение, в том числе использование новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Государственная пограничная охрана, госполиция, служба военной разведки и безопасности, служба государственной безопасности и национальные вооруженные силы обеспечат обмен оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о возможном вовлечении лиц в организацию нелегальной миграции. Министерство иностранных дел будет обеспечивать сотрудничество и координацию с Литвой, Эстонией и Польшей в отношении ограничения незаконного пересечения границы и потоков вторичной миграции. Министерство юстиции проанализирует, достаточны ли предусмотренные уголовным законом санкции за организацию незаконного пересечения границы, предоставление возможности незаконно находиться в Латвии и умышленное предоставление возможности получить законные права на пребывание в стране. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов. Мы не должны быть самым легким местом для нелегального пересечения границы, указал премьер. Он не назвал конкретные затраты на операцию, отметив, что это будет известно после ее завершения. Министр обороны Райвис Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже 5 лет оказывают поддержку государственной пограничной охране и продолжат ее и в дальнейшем. Как отметил министр, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полную защиту границы от нелегальной миграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно и идентифицировать, реагировать и отслеживать мигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы. В операции будут использоваться беспилотные летательные аппараты и системы видеонаблюдения. Национальные вооруженные силы уже направили на границу значительное количество личного состава и этих систем, сказал Мелнис. Он добавил, что силы НАТО в этой операции задействованы не будут. В преддверии 825-летнего юбилея Риги в среду 12 августа в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал 18 века хранился в доме Черноголовых. Автором скульптуры Фемиды высотой почти 2 метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине 18 века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой. После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета. Позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета. В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале дома Черноголовых, где была доступна для осмотра. Потребительские цены в Латвии в июле этого года по сравнению с июнем снизились на 0,7%, а годовая инфляция составила 2,6%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 3,4%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились за месяц на 2%, за год снизились на 3,1%. В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,7%, одежда подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц снизился на 0,1%. Наибольшее существенное влияние в этой группе оказали цены электроэнергии -1%. Дешевле стала и теплоэнергия -0,4%. В то же время подорожали твердое топливо +3,4%, водоснабжение +0,4%, услуги канализации +0,2%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 6,8%. Наиболее существенным был рост цен на теплоэнергию +6,9%. Подорожали электроэнергия +5,1%, природный газ +16,6%, твердое топливо +11,1%, водоснабжение +9,2%, услуги канализации +12,3%, плата за обслуживание жилья +3,6%, арендная плата за жилье +4,3%, услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья +5,4% и вывоз мусора +5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,8%. В группе ресторанов и гостиничных услуг средний уровень цен за год вырос на 6,9%. Жители Латвии теперь смогут использовать выписанные в стране электронные рецепты для покупки рецептурных лекарств в Греции, сообщает Латвийский центр цифрового здравоохранения. При необходимости греческие медики также смогут получить доступ к основным данным о здоровье жителей Латвии. Система трансграничных электронных рецептов позволяет покупать лекарства, выписанные в Латвии. В других странах Европейского Союза до сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польше, Финляндии, в некоторых регионах Испании, на Кипре. Теперь к этому списку присоединилась Греция. В свою очередь, жители Греции смогут использовать в Латвии электронные рецепты, выписанные в Греции. Использование электронных рецептов за рубежом растет. В первые 6 месяцев этого года за границей были использованы 1309 выписанных в Латвии электронных рецептов, на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Аварий во время обгона становится все больше. За первые 7 месяцев этого года страховая компания «Эрго» получила на 66% больше заявлений о ДТП, произошедших во время такого маневра, чем за аналогичный период прошлого года. При этом опасность представляет не только классическое лобовое столкновение. Один из самых распространенных сценариев возникает, когда водитель впереди собирается повернуть налево, а следующий автомобиль в этот момент начинает обгон, и машины оказываются на траектории друг друга. По словам страховщиков, именно такие ситуации регулярно заканчиваются серьезными повреждениями автомобилей. Крупнейшая выплата по подобному ДТП в этом году составила 11,5 тысяч евро. Опасности возникают и в случаях, когда сразу несколько автомобилей начинают обгон практически одновременно, и при попытках завершить неудачный обгон, когда водителю не удается безопасно закончить маневр. Страховщики отмечают, большинство таких аварий связано не с самим фактом обгона, а с неверной оценкой ситуации. Водители не всегда учитывают действия других участников движения, а иногда начинают маневр в момент, когда безопасно завершить его уже невозможно. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают,

и домашним насилием, так называемой Стамбульской конвенции, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании СКДС. На вопрос, как вы относитесь к участию Латвии в Стамбульской конвенции, 35,5% респондентов ответили, что из конвенции следует выйти. 47% заявили, что Латвии следует остаться участницей конвенции, а 17,5% респондентов затруднились ответить. Наиболее высока поддержка сохранения Латвии статуса участницы конвенции среди сторонников прогрессивных, 98% опрошенных, и нового единства, 96%. В свою очередь, 69,5% опрошенных сторонников суверенной власти объединения младо-латышей поддерживают денонсацию конвенции. Также считают, что Латвии следует выйти из этой конвенции. Большинство потенциальных избирателей Латвии на первом месте, 57%, и национального объединения, 51,2%. Против денонсации конвенции чаще выступают женщины, 50,5%, тогда как выход из нее поддерживают 29,7%. Среди мужчин доля сторонников выхода из конвенции и сохранение участия в ней почти равны. 42,5% респондентов считают, что конвенцию не следует денонсировать, тогда как 45,5% поддерживают такой шаг. Против денонсации конвенции в основном выступают респонденты младших возрастных групп и пожилые люди. С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антониас от улицы Дзернову до улицы Элизабетес по выходным будут пешеходными. В этот период проезд автомобилей и парковка вдоль улиц будут запрещены, но жители смогут подъезжать к дворам своих домов. Пешеходный режим будет действовать 6 выходных с 20.00 пятницы до полуночи воскресенья. Впервые он вступит в силу в выходные, на которые приходится день рождения Риги, 14 августа. Ограничения движения будут обозначены дорожными знаками. Физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут, чтобы сохранить доступ для оперативного транспорта и жителей района. В Рижской думе отмечают, что инициатива продолжает начатую в прошлом году традицию временно сокращать присутствие автомобилей в центре города и предоставлять больше пространства для прогулок и отдыха. Минувшей ночью на участке Сылинского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Янис Домброва. Он отметил, что группу мигрантов обнаружили благодаря тесному сотрудничеству Госпогранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции. «Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель. Пока это первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал министр. Домброва отметил, что будет оценено, какие превентивные меры здесь необходимы. По его словам, он поручил госсекретарю выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие. Премьер Андрис Кулберг со своей стороны заявил, что на границе должен быть полный контроль при помощи дронов по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дроны уже приобретены, но не хватает обученных пилотов. На решение этой проблемы будут направлены все усилия. «Мы хотим отправить четкий месседж. Никаких дыр на границе у нас не будет», – пообещал глава правительства. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу.
По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки, 17%

клиентов стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилгрависом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать само управление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт 1 евро 50 центов. Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей. Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе. Самоуправление рассматривает 2 возможных сценария развития сообщения на корабликах. Частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать